0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

А вот интересная история, друзья. Как все-таки следует поздравлять с днем рождения? Начиная с 0 часов. Вот любители такие есть, я думаю, да? И среди наших слушателей, которые уже после полуночи начинают писать смс или звонить. Я вот честно люблю, чтобы как-то после пробуждения, да, позвонили или написали. Но ночью тоже прикольно, тоже интересно. Так что если у кого-то день рождения только-только наступает, мои вам поздравления. Всем привет, это Авторадио, движение только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Ну и лучшая музыка, конечно, в режиме нон-стоп и 24/7 на любимой волне.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Часто нам советуют не опускать руки, а вот поднимать руки советуют редко. Хотя если их опускать и поднимать, мне кажется, что бицепсы будут очень красивые. Здрасте всем, это Авторадио, зовут меня Олег Пивонов. И хорошего настроения вам в этот час желаю, друзья. Продолжаем наслаждаться любимой музыкой на любимой волне.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

столь ранний час иногда просыпаешься, ну, действительно, как под гипнозом. Хотя у кого-то, вот, особенно у жаворонков, есть такое свойство, что они уже бодры, веселы, прям буквально с рассветом. Всем здравствуйте, кто этот час встречает вместе с любимым авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Ну, а мы продолжаем наше движение вперед в новый день. Влетаем вместе под хорошие ритмы авторадио. Словно лёд.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Авторадио.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПВД 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Хамас согласован план по отказу от оружия. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Совет мира подтвердил, что палестинское движение «Хамас» согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Теперь все внимание направлено на реализацию этого плана. Между тем, член делегации «Хамас» на переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. По его словам, вопросом разоружения будет руководить Национальный комитет по управлению Газой. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что президент США Дональд Трамп будет очень разочарован, если Израиль не позволит реализовать его план из 20 пунктов по восстановлению Газы. Ожидается, что реализация плана разоружения начнется в ближайшие недели. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники.
0: Про вакцину.
2: Первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле Центр радиологии Минздрава пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделал персонализированную противоопухолевую вакцину «Неонавак». Проект по реализации и созданию этой вакцины в сотрудничестве с Центром радиологии Минздрава и Центром Гамалеи шел несколько лет.
0: Про работу.
2: Инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в горизонте ближайших 7 лет. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он отметил, что есть базовые профессии, спрос по которым виден в каждом регионе страны. Глава Минтруда уточнил, что речь идет о так называемых массовых профессиях, широко распространенных специальностях, спрос на которые остается высоким и устойчивым.
0: Про авиацию.
2: Мексиканские туроператоры обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск прямых чартерных рейсов. Об этом заявил посол Мексики в России Эдуардо Вильгас Михиас. Представитель Совета по продвижению туризма штата Кентата-Роу подтвердил, что стороны готовы к диалогу, несмотря на сложности. Он сообщил, что переговоры будут проводиться с авиакомпаниями, которые ранее выполняли чартеры. В июле 2023 года чиновник говорил, что возобновить прямое авиасообщение между Россией и Мексикой в обозримом будущем будет сложно, но предлагал рассмотрение запуска альтернативных маршрутов через север.
0: Про нас.
2: Более половины просматриваемого россиянами видеоконтента в соцсетях приходится на рабочие часы. Видео смотрят в фоновом режиме, в перерывах и в дороге. При этом к вечеру активность в интернете падает. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Ближе к полуночи активность россиян в интернете теряется, ну а в целом соцсети и мессенджеры занимают наибольшую долю от всех интернет-сессий, около 65% трафика. Среди всех категорий интернет-сессий пик активности приходится именно на рабочие часы. Это около 70%. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: шоу на Авторадио.
1: 7 часов утра на столичных. Утреннее драйв-шоу. Поехали, друзья. В эфире Авторадио официально стартует. Доброе утро всей нашей огромной автомобильной банде и всем, кто только пытается прямо сейчас в этот момент сделать первый глоток кофе. Все, утро. Открываем глаза и включаем праздничное настроение. Потому что, опять же, мы благополучно, во-первых, доползли, наконец, до финала рабочей недели.
2: Ура!
1: Ура! Можно поздравить друг друга. Впереди выходные, классные. Кстати, на календаре еще и к тому же финальный день июля. Так что провести его нужно, ну, как-то максимально ярко, бодро, музыкально и, разумеется, в нашей компании. Тем более, сегодня в мире отмечается день необычных музыкальных инструментов. Вот так вот сегодня мы вам все это предоставим. И в нашей студии как раз находится человек, который по утрам генерирует самые редкие звуки и странные во всем мире. Вот эти.
2: А еще вот это вот, когда чай или кофе пьешь.
1: Именно. Иван Броневой, он понял, о ком идет речь.
2: Доброе утро всем. И первая скрипка. Да, не все струны на месте, но она работает, Денис Курочкин.
1: ВДшкой бы смазать этот скрип. Доброе утро, ребят. Действительно, давайте. Рады видеть вас, рады уже и читать вас. Спасибо большое, что уже, несмотря на столь раннее время, вы пользуетесь нашим порталом. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Все уже доступно и открыто. Устроим очень скоро, кстати, благодаря этому номеру, классный интерактив под названием «Драйв-чат». Тема сегодня будет тоже замечательная. Также будет много музыки, ну и много классных подарков, которые, я уверен, найдут одного из вас уж точно. Ну, кто будет первый, кто-то звонит, кто-то и молодец. Так, традиционно, артезианско-восстановительная,
2: песня.
1: Классная музыкальная работа, а потом вернемся и будем уже общаться. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: 7.07, кстати, можно желание загадать, если кто верит в магию чисел. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, радиостанция номер один в России. Давайте перейдем к традиционному драйв-чату, где мы с вами общаемся. От нас вопрос, от вас ответ, в финале подарок еще. О-о-о. Вот так вот все здорово. Номер 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Так, еще раз давайте вернемся, что сегодня в мире отмечается день музыкальных инструментов, там необычных и тому подобное, но мы решили расширить с коллегой данный праздник и... Просто инструменты все.
1: Вообще разные.
0: Да, разные. Давайте проговорим про нашу как раз страсть к странным гаджетам, бытовым приспособлениям. Я открыл для себя мир маркетплейсов благодаря нашей игре «Купи слона», когда мы выискиваем всевозможные отзывы. Да. Я уже подписываюсь там на людей. Я на одного подписался, я прям даже переписываюсь с ним.
1: Серьезно?
0: Но он покупает просто все. Знаешь, как у него лента мечты. У него там бассейн, гриль. Он все это снимает. Я прям сижу, думаю, откуда столько денег у тебя? У меня в корзине там столько, там выкуп, наверное, 1 700 000 уже. Мне просто все надо. Непонятно зачем. Поэтому сегодня, ребят... Давайте и вы вспоминайте, у кого из вас дома лежит куча вещей из серии «Зачем я это купил?» Да? Может быть, какая-нибудь автоматическая чистилка семечек? А, есть такая. Может быть, вилка с моторчиком для наматывания спагетти? И такая тоже есть. Правда, ждать ее 3 недели, я вчера смотрел буквально. Массажер для пальцев ног есть, для мизинчика. Такой, знаешь, надеваешь на мизинчик, он там что-то там какие-то вибрации издает и говорят, что...
1: На один палец, правильно? На кончик даже.
0: Да, да, да. Он помогает девчатам, у кого косточки вот это все. Теперь кто ходит в шпильках, туфельках, им надо как-то вот...
1: Ну, там со стопой рассказывали.
0: Ну, да, дичь какая-то. Несусветное, но продается, и там 4,9 оценка. Думаю, наверное, тоже надо. В общем, давайте, ребят, вспоминать, какая самая нелепая, но безумно смешная штуковина живет на вашей кухне или в автомобиле, может быть, дома, где-нибудь на дальней полке. Ждем вот ваши сообщения в наш портал.
1: Ну, а у тебя есть какая-то вот личная?
0: Ненужная?
1: Да.
0: Которая... Я, так как строю чуть-чуть дачу, так. Вот, и у меня еще пока электричества нет. Спасибо большое там одной компании, которая до меня все не доедет. У меня 1 000 000 000 удлинителей и всевозможных штучек, которые работают на солнечной батарее.
1: Ты просто экоосознанный человек.
0: Ну, допустим, назовем это так. Или у меня просто нет розеток нормальных, понимаешь? Я уже накупил себе 10 всевозможных леек душевых. Вот, каждый раз они мне ломаются, но я такой, ну нет, я найду идеальную. Все почему? Потому что лень сдавать. Ну да ладно, хватит обо мне, давайте ваши, ребят. 915-459-2020. Еще раз, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, за лучшее сообщение, какой-нибудь архи-удивительный, невероятный такой-нибудь инструмент, который у вас есть, мы вам вручим 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость трек Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway.
1: Ну и если мы говорим о псевдополезных гаджетах, которые вам оказались не нужны, давайте еще и про псевдополезные продукты вспомним.
0: Естественно.
1: Есть человек, который в этом разбирается.
0: 7 утра. Возможно, кто-то сейчас как раз откажется от добавления в свой завтрак того или иного продукта.
1: Например.
0: Дождитесь, да, Марина Макиша, наш потрясающий диетолог, подойдет к нам и расскажет все, что вам необходимо знать. Поэтому поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Драйв-шоу «Поехали» с вами, Курочкин и Броневой. Помните, мы обещали поговорить о псевдополезных продуктах?
2: Помню, конечно.
1: Это те, которые, знаешь, лежат на отдельном прилавке в каком-нибудь хорошем супермаркете. Угу. Там все, как правило, такое...
2: Зелененькое.
1: И ценники X2, X3, X5.
2: Тоже, да, зелененькие. И никогда там скидок нет. А самое главное, там в этом корнере-то и не всегда вкусно.
1: И не всегда полезно, говорят некоторые специалисты. Но вот некоторым мы не доверяем. А вот конкретному человеку, проверенному нами уже неоднократно, а именно диетологу Марине Макише, очень даже давайте с ней на эту тему пообщаемся.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
3: Доброе утро.
4: Марина, вопрос. Вот идешь, когда по магазину, появляется некий такой уголок, где написано «правильное питание». Мюсли, что там еще есть?
1: Хлопья,
4: хлебцы, вот это
1: фреш.
4: Все. Молоко без молока. Даже есть спортивное, ну, типа спортивное питание, вот, и тому подобное. Это все правда или это все ложь? А. Может быть, мы тоже от этих хлопьев...
3: Вот я бы обозначила несколько таких типовых продуктов, которые часто относят к категории полезных, но на самом деле они такими не являются.
1: Давайте.
3: Значит, ну вот первое, то, о чем мы уже стали с вами говорить, это различные готовые хлопья, завтраки, мюсли, гранола. Потому что в большинстве случаев эти хлопья на самом деле не цельнозерновые, а их делают из муки, кукурузные или пшеничные, или рисовые, да, вот эти шарики, звездочки и так далее. В состав данных продуктов добавляют сахар и жиры. И получается, что, по сути, это быстрый углевод. То есть никакой особой пользы он нашему организму не дает. Та же история с мюсли и гранолой. Вот в составе вы можете очень часто увидеть добавленный жир и добавленный сахар. Это увеличивает калорийность продукта. И поэтому я бы вот покупать их точно не стала и рекомендую готовить какую-то цельнозерновую кашу, ну или действительно использовать цельнозерновые хлопья без добавок.
1: Угу.
3: Значит, второй продукт, который тоже, ну прям многие считают даже целебным и полезным, это мед.
1: Ну да.
3: И вот здесь нужно четко для себя понять, что мед сам по себе... Это практически равно сахар, потому что на 85-90% фактически он в своем составе он содержит быстрые сахара. Поэтому полезен не мед, а полезные продукты пчелоделия. Вот перга, прополис, то, что продается в аптеках, да, вот эти продукты пчелоделия действительно обладают определенными антибактерицидными свойствами, но точно не мед. Значит, еще один продукт, который тоже приобрел у нас такую популярность буквально недавно, это растительное молоко. Значит, рассказывают, что оно как-то чем-то лучше обычного.
4: Соевое?
3: Вот здесь оно обычно бывает на основе какой-то муки, рисовой, соевой, овсяной и так далее. Но что это по сути? Это мука, ароматизаторы, стабилизаторы, ну, разбавленные водой. Производитель туда может еще добавить каких-то витаминов и микроэлементов дополнительно, ну, чтобы вот маркетинговую привлекательность этого продукта повысить.
1: Угу.
3: Но по факту никакой пользы вы от этого молока не получаете. Да, это поэтому кокосовое молоко, миндальное молоко, а маленькими буквами на основе рисовой муки.
4: Есть еще бананы.
3: Да, вот, ну, бананом там и не пахло.
1: Угу.
3: Вот, ну и, наверное, мы обратим внимание на соки. У многих есть такая ассоциация. ЗОЖ – это со стаканом какого-то свежевыжатого сока. В руке вот томатный нам подойдет. А все остальные соки содержат в своем составе быстрые углеводы. И это, по сути, ну, по содержанию углеводов то же самое, что сладкая газировка – 10-12 граммов. И поэтому, если вы выпили один стакан сока, ну, в общем-то, ничего страшного. Если вы пытаетесь соком утолить жажду в жару и выпили где-то пол-литра, то считайте, что вы съели 50 граммов сахара.
1: Человек, способный удалить вкус из жизни, диетолог Марина Макиш.
3: Не вкус, я только вредные продукты немножечко уменьшаю.
1: Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу. На Авторадио. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Вижу цель, не вижу препятствий.
14: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
15: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
16: Авторадио.

0: шоу. Поехали!
1: Итак, друзья, подключайтесь. Время сообщений в нашем драйв-чате. 7.37 на столичных. Мы прямо сейчас проводим инвентаризацию квартир, автомобилей, которые завалены шедеврами инженерной мысли. У каждого, я уверен, из нас есть какой-нибудь гаджет. Вот некоторые пишут и признаются в любви к приборам, которые покупают ради одного действия. Вот у девушки, например, по имени Люся, но не Чеботина.
2: Ну, я надеюсь.
1: Есть разделитель бананов на дольки. Не знаю, зачем.
2: Гениально.
1: Зачем-то они нужны. Может быть, она занимается как раз вот этим, знаешь, фигурным вырезанием из овощей и фруктов.
2: Сервировкой такой.
1: Да, да, история. Кстати, там чемпионат проводится. Так, что еще? Специальные ложки для извлечения косточек из вишни.
2: О, такая штука есть.
1: Да, у тебя?
2: У меня две ненужных еще с советских времен. Извлечение косточек из вишни и удаление сердцевины яблока. Такая пронзающая штука.
1: Есть еще в топ, входит пока, если мы берем кухню, да, вот этот раздел. Ветчинница.
2: Ветчинница.
1: Да. Никто никогда не готовил в ней ветчину, но вот она у него есть.
2: Рядом с йогуртницей стоит, наверное.
1: И вафельницей.
2: Да-да-да.
1: Так, давайте окунемся сильнее, посмотрим, что еще есть. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Погнали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, признается нам Валера, что самая идиотская покупка на маркетплейсе – это специальный шлем для мытья головы коту. На картинке кот сидел такой довольный в этой пластиковой шапочке с козырьком. В реальности, когда я попытался надеть это на своего, он превратился в исчадие ада. Разодрал мне руки, снес зеркало в ванной и утопил шлем этот непосредственно, ну вот, в унитаз. Больше кота не мою. Ха-ха-ха-ха. Это подпись.
2: Хорошая подпись.
1: Легкая, истерическая.
2: Так, тут Мария написала, она в противовес всем людям, которые пишут нам про бесполезные гаджеты, она этими гаджетами пользуется. Значит, чесалкой пользуюсь регулярно. Окна-мойщик работает, помогает.
1: У меня, кстати, есть сообщение тоже про это.
2: Вот. Яйцерезкой пользуюсь в кухонном комбайне вообще постоянно. Со мной что-то не так, спрашивает Мария?
1: Нет, все нормально, просто человек любит готовить.
2: Умеет.
1: И, главное, приобретает полезные гаджеты. А вот есть альтернативное мнение, мой муж ночью в порыве шопоголизма купил робота вот как раз окономойщика на магнитах. Штука очень дорогая. В итоге этот робот моет окно со скоростью умирающей улитки, оставляя дикие разводы. А в конце своей первой уборки просто сорвался с 7-го этажа и разбился об козырек подъезда. Муж до сих пор уверяет, что гаджет был гениальным, просто робот не справился с высотой.
2: У него страх высоты.
1: По всей видимости.
2: У робота-мойщика.
1: Может, там как-то кислород не поступал к нему. Вот так пока что. Это самые забавные сообщения к этой минуте, но я уверен, что впереди у нас их будет еще больше. Пишите, друзья, какой самый необычный инструмент спасает вас в быту или, наоборот, просто занимает место на полке, вот как шлем для кота, чтобы помыть голову, я вообще такое даже не видел, не встречал. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, по поводу классных инструментов, мы очень скоро поговорим с шеф-поваром Владиславом Яблонским, продолжим кулинарную тему. И вот как раз сейчас уже яблочки есть.
2: Есть.
1: Смородинку многие собрали.
2: Ну, есть, наверное, да.
1: Тыквка, кабачки и тому подобное.
2: Кабачки вещи. Уже все пошло, вот это
1: да,
2: вот.
1: Да, да, уже из рук в руки они переходят.
2: Да-да-да, миграция.
1: Попробуем из них что-нибудь вот это вкусненькое приготовить. А вот что, он нам как раз и расскажет. В ближайшем будущем не прозевайте.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Дамы и господа, если вы слышите звон трехлитровых банок, готовьтесь. К нам в студию зашел настоящий друид, который может сделать любое зелье вареньем. Давайте его поприветствуем. Шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Владислав Яблонский. Привет.
1: Привет.
2: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
3: Друзья, всем привет. Я, как отец, часто пересматриваю мультики. Смотрел мультик «Маша и Медведь» и посмотрел, что варенье можно варить из всего. Из шишек, из розочек. И у меня родились разные варианты. Какое же еще можно сделать варенье, кроме классики? Итак, первый вариант из кабачков. Значит, смотрите, мы берем кабачок, очищаем от шкурки, если она очень толстая. Mm-hmm. Убираем семечки, если они большие, то есть нам нужна мякоть. Да? Mm-hmm. Режем кубиком примерно 1.5 на 1.5 сантиметра. Далее нам нужно сделать сироп. На сироп нам нужно килограмм сахара и 100 миллилитров воды. Мы это растворяем, бросаем кабачок, чтобы у нас закрывало, да? Мы провариваем 15 минут и оставляем потом это все остывать. Если у вас кабачок был немного перезревший, и вы видите, что он, ну, прям совсем жесткий, то тогда еще добавьте минут 10 к варке, да? То есть не 15,
0: а 25. Ну, какой он должен быть на вкус, чтобы попробовать?
3: Он должен быть такой, знаете, как...
0: Понять, какая субстанция будет.
3: Вот варенье из лимонов пробовали когда-нибудь?
1: Нет. О чем ты с нами говоришь, да, Влад? А большинство
3: в нашей стране тоже нет. В общем, будет вкусно. Пробуйте, будет похоже на варенье из айвы. Вот что-то плюс-минус.
0: И нам стало легче прям. В итоге получается,
3: что... Вы что, и варенье из одуванчиков не пробовали?
0: Влад, ну мы нормально питаемся, мы как бы в магазин ходим. Я не знаю, ты вдоль дороги прошел, собрал одуванчики, там тут сварил.
3: Итак, ладно, следующий рецепт – это кофейные абрикосы. Перед эфиром вам очень понравился этот рецепт, поэтому предлагаю его послушать всем нашим радиослушателям. Mm-hmm. Итак, мы берем абрикосы, убираем у них косточки, естественно, моем. Половину абрикосов мы нарезаем небольшим кубиком, mm-hmm. а половину абрикосов мы прям блендером пюре делаем.
1: Сбиваем.
0: Кофе, да. Откуда здесь?
3: Кофе. Нам нужно, ну, где-то столовая ложка кофейных зерен. Их желательно чуть-чуть побить молоточком, чтобы они раскрошились. Итак, кофейные зерна мы заворачиваем в марлю, в мешочек, mm-hmm. завязываем. И то варим. Есть мы их потом жевать не будем. Да, и варим вместе с сахаром и вместе с вот этими протертыми и порезанными абрикосами. Mm-hmm. Провариваем где-то 20-30 минут. После этого кофейный мешочек мы убираем, потому что весь вкус кофе
0: да
3: перейдет.
0: Понятно, он отдал.
3: Да, а он как бы нам больше не нужен. И далее по стандартной классике я советую еще добавить в это варенье сок одного лимона. Тогда оно будет не приторно-сладкое, а такое кисло-сладенькое. Mm-hmm. И очень с приятным послевкусием кофе. Третий вариант варево. Нашего необычного варенья. Это вишня в шоколаде. Все очень просто. Мы берем вишню, естественно, очищаем ее от косточек. Это самое проблемное, что в этом варенье будет. Мы ее, вишню, засыпаем с сахаром, даем постоять mm-hmm. час, чтобы вишня дала сок. Mm-hmm. После этого берем 1 столовую ложку какао тертого, добавляем туда, добавляем немного воды, чтобы у нас это все закрывало. Mm-hmm. Провариваем, добавляем сок 1 лимона, это тоже обязательно вот в этом случае. Mm-hmm. Провариваем это все, и это так вкусно. После этого, если хотите это закрутить на зиму, значит, банки стерилизуем, ой, закладываем, вообще. Закручиваем и убираем. Если это не будете делать, можно просто сварить, в баночку положить, в холодильник поставить, и 2-3 месяца оно сохраняется.
1: Ну или позвать к себе в гости шеф-повара ресторана «Необыкновенный» Влада Яблонского, как это мы сделали с Денисом только что.
0: Да, спасибо. Но в следующий раз вот с этим вареньем приходил.
3: Хорошо.
0: Давай вот абрикосовый кофейный.
3: Договорились.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФГУ дирекция программы ПДД 18+.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор и Минстрой оценили идею ограничить срок отключения горячей воды. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. В ведомстве отметили, что отключение горячего водоснабжения во время ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать срока вывода в ремонт источников тепловой энергии, теплосетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения. Роспотребнадзор указал, что сейчас уже подготовлена новая редакция санитарных правил и норм.
0: Про банки.
2: Банки обяжут предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через систему быстрых платежей на порталах госуслуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Об этом сообщил Банк России, пишет парламентская газета. Таким образом, через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки, секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства. Помимо прочего, с 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи системы быстрых платежей. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.
0: Про аэропорты.
2: Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, появятся в аэропортах России с 1 сентября. Это следует из приказа Минтранса, передает ТАСС. Помимо прочего, с 1 марта будущего года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть картин субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что после обновления порядка обслуживания пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об имеющихся ограничениях. Сопровождающему будет бесплатно предоставляться соседнее место.
0: Про мигрантов.
2: В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные ЕМИС. Российские работодатели чаще выбирали сотрудников из Китая, Индии и Индонезии. Граждан Турции и Вьетнама зовут реже. Рост числа разрешений на работу объясняется тем, что российские компании все чаще делают ставку на более стабильную и предсказуемую модель привлечения иностранной рабочей силы. Такие сотрудники, как правило, обладают необходимой квалификацией, приезжают в Россию по квотам, не перевозят семьи и не могут сменить работодателя в период действия разрешения.
0: Про все остальное.
2: Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слово года». Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно существует. «Нишевый» обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например, «нишевый журнал», «проект», «продукт», «парфюм потребителей». В прошлом году словом года стали слова «рождаемость», «лидерство», «государство», «цивилизация». Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек, курс евро 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Итак, дамы и господа, возвращаемся. Возвращаемся в ритм веселья и хорошего настроения. Это драйв-шоу. Поехали в эфире радиостанции номер один в России. Авторадио. В этом часе мы, как и всегда, для вас, во-первых, организовали игру. В финале часа она случится. Называется она «Федедич». Музыкальная шкатулка откроет свои двери. И у вас есть возможность забрать классный подарок. Но об этом чуть позже. Еще раньше к нам заглянет Андрей Рассказов. Принесет классные гаджеты. Поговорим в драйв-чате. И, разумеется, окунемся в мир денег.
1: Да, много денег. Игра есть у нас такая на Авторадио. Так вот, 11 тысяч находится в банке сейчас. Это значит, что кто-то из вас сможет забрать их. А партнер нашей игры еще и готов удвоить эту сумму. Так что вступайте в игру на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! Давайте, подключайте, сделайте громче, потому что прямо сейчас мы стоим на пороге игры. Много денег на Авторадио, 13-й счастливый сезон, который, разумеется, продолжает радовать каждого, кто в игре. Напомню, сегодня у нас в банке сумма, от которой настроение становится лучше. Да, 11 тысяч рублей. Они могут стать вашими, а наш генеральный партнер игры Озонбанк традиционно эту сумму удвоит, за что ему отдельное спасибо. Обожаю, когда у нас такой классный партнер. Итак, прежде чем мы остановим нашу радиорулетку, необходимо рассказать о правилах, хотя бы с утра напомнить. Что мы делаем?
2: Мы вступаем в игру. Просто так же это можно сделать. Вот сейчас. Есть 2 минуты. Быстренько сделайте. На сайт Авторадио.ру заходите, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Коротко в одно предложение описываете свою мечту. И дальше слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее дозваниваемся, если вместо гудка установлен гимн Авторадио, 3000 рублей точно ваши, да, согласно правилам. Если назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то сумма увеличится до 11 тысяч рублей. Ну и я напомню, Озонбанк удвоит эту сумму и будет 22. А это уже больше, чем просто приятно. Поэтому давайте нашу радиорулетку уже остановим.
2: Останавливаем радиорулетку. Ну и, собственно, видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 8219. Этот номер принадлежит Оксане из Красноярского края. Пишет она следующее. «Я хочу слетать на Маврики, поплавать с китами».
1: Ой.
2: Ай, звоним. Маврики, Индийский океан.
1: Откуда у нас Оксана?
2: Красноярский край. Там 2 шага
1: нет,
2: пройти.
1: Я понял.
2: Оксана, здравствуйте. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Вань Броневой.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Оксана.
3: Здравствуйте. Этого не может быть. Вы понимаете, только зашла домой, думаю, сейчас включу Авторадио.
1: Вот это да.
2: А мы напоминалка. А включите.
1: Мы как чувствовали, поэтому и наша радиорулетка вас выбрала. Оксана, во-первых, гимн установлен. Разрешите вам вручить заслуженно, честно заработанные 3000 рублей. Согласно правилам, вы в игре, а значит, мы можем вместе с вами продолжить общение и, соответственно, узнать чуть побольше о вашей мечте, которую вы указали. Вы хотите на остров Маврики поплавать с китами, все верно?
3: Я мечтаю об этом очень давно.
1: Ну, на Маврики-то можно полететь, конечно, там оказаться, но вот китов не обещаем. Они нам не подвластны. Это нужно будет их выискивать.
2: Не, ну как, если что, договоримся.
1: Но мы были.
2: Есть пара знакомых
1: китиков. Мы там были, но китов не видели.
2: Нет, я видел.
1: Ты видел? Что еще раз, Оксан?
3: Кто тогда на Маврики?
1: А что есть на Маврике? Давайте расскажу. Да. Там есть, во-первых, шикарный...
2: Черный песок.
1: Черный песок, как будто там вулкан же еще есть. Угу. И там есть очень классный сафари-парк. Вот туда можно попасть, и там гуляют зебры свободно вообще. Там большие черепахи, там много на что есть посмотреть.
2: Не, ну на Маврике можно, но знаете как? То есть на яхте идешь, если от берега отошел, и вот они рядом с тобой, эти китики, плавают.
1: Вы в принципе...
2: Как я китов называю, китики.
1: Оксана, уже побывали как будто. Да мы вам все рассказали. Но я уверен, что эта мечта обязательно должна реализоваться, когда случится очередной суперфинал. Но прежде, Оксан, давайте мы сумму вам покрупнее-то отдадим, если вы нам назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. Вот только что.
3: Это не «Нилетто» ли случайно было?
2: Нет.
1: Нет.
2: Это был не «Нилетто».
1: Увы и ах. Нет, это был...
2: Сергей Лазарев.
1: «Это все она». Такой был хит и шедевральная песня от данного господина. Но в любом случае, Оксана, давайте не расстраиваться. Скажу вам больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш. И теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на карту «Озонбанка», с чем мы вас поздравляем. Вот. А это уже отличная сумма, чтобы купить масло. Для загара.
2: Например.
1: Да. Может быть, какие-нибудь сланцы, чтобы побегать по черному песочку. Это все пригодится для будущей поездки на Маврикий.
2: Оксана, спасибо вам большое. Ну и слушайте нас всегда и везде. Вот если не дома или не в офисе, пожалуйста, просто заходите в приложение мобильное, бесплатное, и вы всегда будете знать, какая песня звучит в эфире Авторадио. Ну а я хочу напомнить, что у нас под самый Новый год будет приятный подарок от нашего партнера, генерального партнера игры Озонбанк. Он исполнит еще одну мечту и устроит дополнительный шестой суперфинал. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке же теперь у нас не 11 тысяч рублей, а целых 13. Вступайте в игру как можно скорее. Мы рулетку запускаем, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сосиски клинские. Клинские МК. 410 грамм. За 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Поехали!
1: Давайте, дамы и господа, поддержим наш драйв-чат. И сегодня мы обсуждаем какие-нибудь дурацкие гаджеты, необычно странные.
2: Бесполезные.
1: Да, которые есть у вас дома. Экспертным мнением Андрея Рассказова.
2: Не то чтобы он постоянно нам такие приносит.
1: Нет, но явно он знает о них чуть больше. Возможно, даже некоторые стоят колоссальных денег. В общем, прямо сейчас узнаем, что там появилось в мире электроники. Поехали.
0: Ну и гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, рассказывай, что ты нам принес сегодня?
3: Я принес, собственно, подборку ненужных гаджетов. Я вчера...
2: Своих, из гаража.
3: Не своих. Я вчера посидел с нейронками, поизучал, значит, просторы интернета российского, англоязычного и китайского. Угу. И собрал, значит, все забытые богом гаджеты, которые люди вот где-то похоронили в своих ящиках. Почти 1000 историй
1: мы
3: от реальных людей.
1: Мы сейчас сравним с нашими, что пишут нам.
3: Давай. И, внимание, хит-парад, значит. Место номер 5. Это умные камеры и видеозвонки. Вот те, которые там распознают все.
1: Хочешь сказать, что они не нужны?
3: Говорят, что проблема чаще не в камере, а в том, что купленное железо фактически остается собственностью чужого сервиса. И людям это не нравится, потому что хочется, чтобы это все принадлежало как-то тебе, у тебя это все было. А это где-то там в облаках, на серверах, вот это вот.
1: Ну, вообще штука классная, причем не дешевая. Вот эти все видео.
3: Да, да. То есть там разброс от 16 до 20 тысяч рублей на все вот эти вот умные штучки, которые связываются с интернетом. Номер 4. Тут сейчас Ване будет интересное мнение. Потому что здесь умные часы и фитнес-трекеры.
2: Так.
3: Люди говорят, что они становятся ненужными, потому что телефон выполняет основные функции. В общем, следить за шагами, за всеми этими штучками. А в итоге ты с часами поигрался, и они остаются лежать просто где-то в шкафу.
2: Ну нет. Вообще нет.
3: Я, кстати, согласен, хотя сам перешел на механические, хотя у меня много умных, но я умные использую только когда, ну, мне надо тренироваться. Я такой, типа, в зал надо надеть. А...
2: Ну, то есть последний раз год назад примерно.
3: Ну, типа того, да. Если не иду, то и снял, и все. Вот, в общем, такая штука. А на третьем месте робот-пылесос. Неожиданно.
1: Абсолютно ненужная вещь. Ну, правда, тут я согласен.
2: Да? Ну, у меня нет, я не могу.
1: Не надо. Вот мы тоже в свое время повелись, как и многие. Типа, вау, а это должно быть, во-первых, идеальная чистота всегда, которую он поддерживает. Там не должно быть ничего. Сейчас есть, конечно, вещи, которые там поднимаются. Там, да, они как-то их поднимают. Я вон видел, как они вообще у людей с лестницы просто падают, разбиваются в кашу.
2: Не устали, это работа бесплатно.
1: Упрется в дверь и будет биться. Ну, такая штука. Ковер он не отпылесосит.
3: Здесь ровно такие же истории, что... Люди, главное, на что они жалуются, что надо убраться перед тем, как он уберется.
1: Да. Это поддерживающая какая-то уборочка, и то такая легкая.
3: Да, то есть он поподнял все провода, не знаю, еще стулья, там, столы, ну, короче, да. Вот. Номер 2. Умные колонки и умные дисплеи.
1: Почему умные колонки попали в список ненужного?
2: Вообще странно.
3: Тут после первоначального восторга остается дорогой таймер и проигрыватель музыки. Вот на что жалуются люди.
1: Дорогой таймер?
3: Дорогой таймер.
1: Это что значит?
2: Ну, то есть ты используешь его как таймер, но за таймер платить как за умную колонку, как будто лишнего. Вот они иронизируют, говорят, что это дорогой таймер.
3: Ну, это мнение людей, опять же, с которыми я встретился. Ну, а тут вопрос. Лично мой опыт такой, что если бы у меня не было умного дома, ни одной вообще умной, не знаю, лампочки, то я бы, в общем, согласился, наверное. Но купи одну себе умную лампочку и говоришь там, типа, эй, колонка, включи свет. И она такая, включает. И ты такой, магия. Вот у кого этого нет, мне кажется, правда, думают, что это, ну, ненужный гад.
2: Да не, на музыку нормально. У меня мама вообще с ней спорит. Я звоню, спрашиваю, что делаешь? Вот с колонкой ругаюсь.
1: Заедь к маме-то.
2: Ну вот я завтра поеду. Серьезно. Пора уже.
1: Так.
3: Первое место, самый ненужный гаджет, это VR...
1: Ну-ка, ты подумай, подумай.
3: VR-гарнитуры.
1: Это что?
3: Гарнитуры виртуальной и смешанной реальности. На первом месте Apple Vision Pro, который стоит $3,500, и для которого никто... как мне кажется, не смог найти применение. Вот, люди купили, потратили кучу денег, перепродали. Если не успели перепродать, то он пылится просто где-то. То же самое со всякими квестами, HTC Vive'ами и прочими вот этими вот штуками. Потому что, чтобы, если ты играешь, то ты mm-hmm. должен его расчистить место для себя.
1: Ну, понятно, отдельная комната должна быть.
3: Метр на метр минимум, да, а лучше 2 на 2, и ты это все тоже расчищаешь, mm-hmm. чтобы никуда не улететь просто вместе с этим гаджетом. А потом это все подключить туда-сюда, настроить, короче, в общем, на это люди жалуются.
1: То есть это такой топ мировой, ты собрал то, что не нравится да, людям, тут... и на что они пожалели, что они купили.
3: Да-да-да, я тут смешал, повторюсь, русских пользователей, американских и китайских.
1: Ага. Ну, ребята, ну мы проверим очень скоро, в ближайшем будущем, как у вас обстоят дела с гаджетами, да, которые мы сегодня в драйв-чате спросили, самые ненужные и бесполезные, а может быть, вы самые странные. Пока что мы нашли только шлем, ну, чтобы помыть кошке голову. Вот, пока это лидер.
2: Не, но он нужнее, чем пылесос, согласен. Робот-пылесос.
1: Спасибо большое. Андрей Рассказов был в нашей студии. Спасибо.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
8: В «Ленте».
9: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Авторадио.
18: Кажется, Край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Прежде чем поедете плясать, как поет Асти, пожалуйста, отметьтесь в драйв-чате, ребят. Да, это не так сложно. Берете в руки мобильный телефон и пишите нам по номеру 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Собственно, вопрос, о каком купленном гаджете вы пожалели больше всего, а какой неожиданно оказался реально гениальным. Тут у нас активизировались еще и водители. Большое им тоже за это спасибо, если они припаркованы, конечно, и пишут нам именно в этом состоянии агрегатном автомобиле, когда он на месте стоит.
2: Статичен, да. Да,
1: оказывается, в автомобилях, космические технологии, которые, знаешь, были не предусмотрены создателями. Мини-пылесос есть для подстаканника, который ничего не засасывает, пишет Михаил, но очень громко жужжит. Кто-то возит с собой специальный вентилятор на солнечных батареях, который отваливается от стекла на каждом повороте. Вот. Не знаю, правда. Есть же кондиционер уже давно.
2: Ну, нет. Ну, не во всех, не тот эффект, я думаю, да.
1: А, хочется все-таки вентилятор.
2: Да-да, вот это как в клипах развивающиеся волосы.
1: Когда ты лысый. Ладно, давайте, поехали, что еще?
2: Тут, значит, пишет Наталья. Я купила генератор пены для шампуня, чтобы мыть собак.
1: Генератор пены?
2: Вот, объясняет. Ну, тут с фотографией прям. Там нужно развести шампунь с водой, и насадка в виде панды делает пену. Вещь, может, неплохая, но у меня две собаки, и надо каждую вот этим вот шампунем обработать и кондиционером тоже. Получается, дольше вот это все туда заправлять, в этот самый генератор, чем руками просто, как она пишет, мешать и мыть. Пожамкать руками.
1: Доброго солнечного утра. В связи со строительством дачи, постоянным желанием себе как-то упростить жизнь и работу, скупая кучу гаджетов и инструментов, которые не всегда помогают, а бывает, что и усложняет работу, и потому валяются без дела после одного применения. Вот, например, краскопульт решила купить Оксана, чтобы покрасить потолок, и думала, что будет им легче все это сделать, но не учла, что помимо потолка покрасится все вокруг. Также робот-мойщик окон, говорит, ничего он не моет, после него приходится еще и руками мыть. Ну и куча всего того, что в моей голове должно было работать, а на деле что-то пошло не так. Кстати, про поводу мойщика окон очень большое количество сообщений. Вот, например, Евгений пишет, что для нормальных людей у робота-мойщика вообще-то есть страховочная веревка.
2: Есть. Правда, есть.
1: Ну, это к первому сообщению,
2: когда он упал.
1: Упал, да, на козырек.
2: Сорвался, бедняга.
1: Видимо, не выдержал такого количества работы. Ладно, давайте и мы тоже прорвемся, ребята, где бы сейчас ни находились, на работе, дома, возможно, на курсах кройки и шитья, отложите в сторону наперсток. Давайте-ка поиграем. У нас музыкальная шкатулка, Федя Дичь впереди. Игра забавная, от нас песня. Три продолжения варианта. А ваша задача разгадать, чем все-таки она заканчивается. Звоните.
2: 258-33-00, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Давай.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Танк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
12: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая.
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
19: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
20: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
23: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
24: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
25: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Отлично, дамы и господа, открываем двери нашей игры «Федя Дичь». И прежде чем мы вам представим со дна поднятый трек, хочется вас спросить, а когда, вот признайтесь, пожалуйста, когда последний раз вы кричали от восторга? Ну, ты тоже можешь ответить.
2: Ну, я пытаюсь вспомнить. Это долго.
1: Да?
2: Да, вот это колесико загрузки Windows.
1: Навряд ли это было в ближайшее время, да. Потому что сегодня, дамы и господа, мы подарим вам частичку как раз беззаботного отдыха. Два билета в место, где гравитация работает по-другому. В парк развлечений «Остров мечты».
2: По этим билетам вы сможете посетить 65 аттракционов и 5 шоу «Острова мечты» в крытой части парка и новом уличном пространстве.
1: Получится ли это совершить у Евгения? Сейчас мы это и проверим. Евгений, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Привет всей стране. Привет, Пенза.
1: Привет, привет. Отдельно какой-то ему привет он передал. Привет, Пенза. Будем тоже выделять.
2: Никнейм такой.
1: Так, Жень, скажи, пожалуйста, ты любишь музыку? Слушаешь?
3: Танцуешь? Конечно, люблю, да, слушаю.
1: Супер.
3: Ну, бывает и пританцовываю.
1: Вот сейчас, возможно, у тебя тоже будет такая возможность, но помимо танцев тебе еще и предстоит разобраться в тексте.
2: Итак, смотри, мы находим реально существующие на просторах интернета дикие треки. Один из них ты услышишь, он неожиданно прервется. Мы озвучим тебе 3 варианта продолжения, выберешь правильный, все, обещанные подарки твои. Петь для тебя будет Вячеслав Сидоренко. 1980 года рождения. В детстве много занимался спортом. Футбол, бокс, тэквондо, биатлон. Кумиром был Брюс Ли. Но потом что-то пошло не так. Что-то пошло не так, увлекся творчеством и теперь говорит, что все свои песни пропускает через собственное сердце.
1: Видимо, пару раз пропустил, поэтому пропускай теперь через собственное сердце. Итак, Жень, знаком ли тебе Вячеслав Сидоренко?
3: Да нет, не слышал.
1: Не слышал. Сейчас исправим и устраним этот пробел. Не только у тебя, но и у всей страны. Мне этот трек, честно, нравится.
2: Заедает, это правда.
1: Да. Итак, дамы и господа, в игре «Федя Дичь» Вячеслав Сидоренко.

0: не хватало прям дыма, да?
1: Да, вот и такого. Фиолетового или какого-то такого зеленого цвета. Ну, может как вот быть. В этих старых клипах.
0: Итак, пожалуйста, вариант номер один. Жень, для тебя.
1: Фиолетовый дождь на твоих ресницах, улетают на юг перелетные птицы, а в ладонях твоих только холод и дрожь. По щекам фиолетовый дождь.
0: Вариант номер два. Фиолетовый Dodge Регион 48 нас уносит с тобой в эту серую осень. Мой рычаг передач, я прошу, не тревожь. В Липецк мчит фиолетовый Dodge.
1: Ну ладно, думаете про рычаг сильно? Нет, третий вариант. Вот это короночка. Итак, если готов, Евгений, да и не важно, готов или нет.
0: Мы все равно озвучим.
1: Да, это дождь золотой. Беспощадный холодный, я дрожу под дождем от любви сумасбродной. Ты меня не бросай, умоляю, постой. По щекам хлещет дождь золотой.
0: Женя, выбор за тобой.
2: Я думаю, наверное, первый.
0: Почему?
2: Более-менее что-то.
0: Почему? Фиолетовый дождь, регион 48. Ну, нормально все идет.
1: И это дождь золотой, беспощадный холод.
0: Все музыкально наложено на текст.
2: 48-й. Что-то.
0: Подумай.
2: Хотя
0: есть маленькая тебе подсказка. Песня до недавнего времени очень даже актуальная. Вот так вот скажем. Актуальная. Три, два раз. Женя, выбирай.
2: Да давайте первый.
0: Фиолетовый дождь выбирает у нас Евгений. Вот же будет обидно, если это дождь все-таки. Три, два, раз. Проверяем.

0: да?
1: Обязательно, да.
0: Бэк-вокала. А, Жень, ну ты проиграл, ты слышал?
2: Да, да, да. Ну да.
0: Да ты выиграл, ты серьезно, что ли? Насколько ты невнимательный. Ты же выбрал первый вариант. Фиолетовый дождь. Ты
2: первый
0: выиграл.
2: Первый, первый.
0: Но он и звучал.
1: Это он не к нам. Первый, но, первый.
2: Ответ. Конечно, я...
0: 415-я база. Прием. Поздравляем. Два билета в «Остров мечты».
2: Спасибо.
0: Твои,
2: спасибо,
0: да.
2: Спасибо.
0: Повезло вдвойне. Спасибо.
2: Обязательно
0: что...
2: с сыном перед 1 сентября сходим.
0: Обязательно сходи, потом ждем фотографии. Потому что по этим билетам можно посетить не только крытую часть парка, но и уличную локацию, где тебя ждут 20 новых аттракционов.
1: И именно эти билеты дают, кстати, возможность посетить новые аттракционы до официального открытия нового уличного пространства, которое пройдет 12 сентября.
0: Да. Для тех, кто спрашивает, а почему актуально? Ну так в Москве еще вчера дождь шел.
1: Да, ну, он, может, вчера. И сегодня пойдет, кто его знает.
0: Да, это я просто так, ну, чтобы не оставлять вопрос открытым. А вот игру закроем. Спасибо большое. Федя Дичь на сегодня достаточно.
3: Федя Дичь! Дичь!
4: Поехали!
5: Реклама спонсора.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
6: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПВД 18+.
4: Реклама.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ задержала в Нижегородской области участника террористической организации «Артподготовка». Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Участник признанной в России террористической организации «Артподготовка» задержан за сбор сведений о предприятиях ВПК России для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в 7 регионах России. В ФСБ также добавили, что с 2022 года в нашей стране пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки» по обвинению в терроризме, экстремизме и госизмене.
3: Про паводок.
2: Мощный паводок в Тюмени показали с высоты птичьего полета. Кадры опубликовало региональное управление МЧС. По информации властей, уровень воды в реке Туре продолжает расти. По последним данным, он поднялся до уровня 890 сантиметров. Пик прогнозируется в ближайшие выходные. Ранее местные жители жаловались, что из-за подъема уровня воды гниение органики, из кранов течет желтая вода.
3: Про правила.
2: В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билет на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. Кроме того, с 1 сентября при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указать номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты. Туда перевозчик направит информацию, если поезд будет отменен, либо его маршрут изменится и если будет заменен состав.
3: Про вакцину.
2: Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится. Поменяются все три штамма. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре. Ведомстве уточнили, что, как и всегда, поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени.
3: Про нас.
2: У 51% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян есть интернет-друзья. Они никогда не виделись с онлайн-товарищами вживую, однако продолжают поддерживать связь в сети. Респонденты отмечают, что, возможно, никогда не увидятся со своими друзьями по переписке. При этом многие люди считают, что тех, кого ты ни разу не видел вживую, нельзя считать с друзьями, с ними не может быть достаточной близости. Но 48% опрошенных сообщили, что в сети ни с кем не дружат, максимум есть просто хорошие знакомые. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек, курс евро 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Бобины заряжены?
1: Бобины? Обе.
0: Всегда должны быть заряжены, потому что у нас много классной музыки, много подарков и хорошее настроение, которое мы готовы делиться. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один.
1: Авторадио.
0: Молодец.
1: Я же переживал. Я про бобины сижу, думаю. Заряженные.
0: А нужно думать про то, что мы будем этом делать в часе. Первое, это драйв-чат. Ребят, будем подводить итоги. Сегодня мы вас спросили, какой самый странный, необычный или откровенно дурацкий гаджет вы купили где-нибудь, поверив, что он изменит вашу жизнь к лучшему, но оказалось, что нет. Пишите, есть еще время. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Также к нам заглянет Петр Баканов, наш автоэксперт, с очередным классным автомобилем, который, возможно, даже, знаете, вот, ну, не то, что достоин, а вы мечтали о нем, и как раз сейчас он расскажет о нем более подробно.
1: Ну и самое главное, новость этого часа. Мы подведем итоги проекта «За дело». Узнаем, кто же не просто вышел в финал, а кто заберет денежные призы. А это 600 тысяч, 800 тысяч и 1 миллион рублей.
0: Все это будет, но прежде музыка!
2: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро!

0: Итак, дамы и господа, давайте не оттягивать тот самый момент, когда хочется узнать про автомобиль чуть больше.
1: Новый автомобиль.
0: Да, он расскажет намного больше, чем кто-либо в автосалоне. Плюсы, минусы, какие-то фишки, чем отличается и на что обратить внимание при покупке. Пожалуйста, объявите.
1: Автоэксперт Петр Баканов.
2: Тест-драйв. Поехали!
3: Доброе утро.
1: Доброе, Петь. Чем
3: привет.
1: Ты?
3: Обновленный в несколько раз G-Tour T2. Мы с ним впервые встречались, и я думаю, вы помните его в 2024 году, но то была версия с роботом. А теперь у нас версия с автоматом. Она появилась в 2025 году, и вместе с автоматом там пришли интересные обновления. Ну, во-первых, расскажу про автомат. Восьмиступенчатый, очень похож на Эйсен. Начинка где-то немецкая, оболочка китайская. Делается все на дочернем предприятии, которое принадлежит компаниям Chery. Вот. Ну, ни для кого не секрет, что G-Tour использует технологии Chery. Идем
1: внутри
3: дальше.
1: Внутри то же самое, как у Chery.
3: Местами, но как бы все в иной оболочке. Все равно различия есть.
1: Ну, подороже, побогаче.
3: Ну, где-то
1: да. Понадежнее.
3: Все-таки T2, да, это флагман модельного ряда. Значит, дальше. Следующее изменение — полноценное запасное колесо, которое появилось в версии Discovery. Потому что раньше была докатка, снимать ее было очень тяжело, неудобно, и был там кофр. Теперь полноценное запасное колесо, но это версия, которая вот раньше она называлась Discovery, а теперь на русском языке она называется Premium. Вот, далее. Мы получили возможность цеплять прицепы, потому что, опять же, с 25-го года вместе с автоматом появилось одобрение на прицепы. Можно брать прицеп в 750 килограммов необорудованной тормозной системы, либо тонна 600, если у вас прицеп оборудован своей собственной тормозной системой. Это действительно клево. И, в принципе, даже роботизированные версии G-Tour также могут теперь оснащаться фаркопом. Идем далее. В 26-м сейчас году, недавно, они произвели обновление экстерьера. Помните, раньше были на нем такие салатовые элементы, имитация буксирной проушины на колесах и так далее, и так далее. Вот сейчас они решили сделать Black Edition. Все это теперь закрашено в черный цвет. Убрали имитацию болтов на колесных дисках. Ну вот решили сделать так более строже. Изменилась фактура надписи светящейся G-Tour на радиаторной решетке. Изменилась фактура ручек, вот такие фальш-ручки там на капоте есть, как на настоящих внедорожниках. Изменилась фактура фальшпетель на багажнике. Тоже вот такие мелкие элементы. Вот. Ну и последнее. Появились такие имитации спереди на бампере светодиодных фар за решеткой. Это вот тоже такой атрибут внедорожников. По салону тоже произошли изменения. Когда мы говорим о топовой версии, у тебя у пассажира атаманка, у водителя есть массаж.
1: Атаманка... Даже атаманка есть?
3: Атаманка,
1: настолько,
3: да.
1: Настолько много места?
3: Вот не скажи. Вот если ты поднимаешь ее вверх, то ногами в ботинках ты будешь, конечно, пачкать крышку бардачка. Но в носочках можно посидеть. Далее. Появился фильтр PM2.5 частиц. Это если мы говорим про климатическую установку. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Подогрев спинок у задних сидений. То есть был просто подогрев подушек. Теперь уже и спинки также подогреваются. Розетка на 220 вольт в багажнике. Правда, всего 150 ватт, но мелочь, но все равно приятно. Вот. И система старт-стоп. Ну, правда, конечно, в морозы она бесполезна, но, наверное, летом где-то позволит сэкономить топливо. Потому что с автоматом машина стала чуточку прожорливее. Там где-то на 200-700 миллилитров по сравнению с роботизированной версией. Напомню, что под капотом у нас двухлитровый мотор мощностью 245 лошадиных сил. Вот с автоматом он еще стал не только прожорливее, но чуточку медлительнее. Потому что если с роботом машина разгонялась до сотни за 8,7 секунды, теперь 8,9. Ну, мелочи.
1: Но мелочи, а надежность?
3: Надежность повысилась, потому что раньше вот у G-Tour с роботом была проблема, если едешь по реальному бездорожью, ездишь в натяг и ездишь куда-то в подъем, и нужно вот медленно так аккуратно двигаться, робот перегревался. Он превентивно система выводила сообщение о том, что трансмиссия перегрета. С автоматом такого, конечно же, не будет. И опять же, для того, чтобы буксировать прицепы, это тоже более оптимальное решение. Поэтому, ну, как
1: бы... Сколько стоит?
3: Дорого. Люкс-версия с семиступенчатым роботом стоит 4 миллиона 159 тысяч рублей без скидок. Престиж-версия — это 4 миллиона 449 тысяч. И версия премиум как раз на автомате 4 миллиона 649 тысяч.
1: Мы же можем называть его внедорожником?
3: Можем. Вполне.
1: Ну, тогда нормально.
3: По характеристикам можем. Хотя это все-таки кроссовер. Вот если говорить конструктивно, но с возможностью
1: давай
3: внедорожника.
1: Даже так перефразирую вопрос. Он стоит этих денег?
3: Ну, сейчас, учитывая, что все подорожало, то да, наверное, стоит.
4: Наверное.
3: Но есть конкуренты, есть у него сильные конкуренты.
4: Хорошо. Но да. тут уже тут на вкус
3: дело
4: и цвет.
3: Вкусов, да.
4: Понятно.
3: Да.
4: Спасибо большое. Петр Баканов вдоль и поперек разложил вам плюсы и минусы. Jetour T2. Спасибо большое. Пока.
2: Поехали.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр творожный, Хохланд, сливочный, с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в Автоград Калуга. Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ Торговый квартал. Улица Московская, 338А. 0+.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
6: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «За дело». Страну меняют люди.
1: Да, и нам приятно, друзья, что мы знакомы с этими людьми, которые как раз меняют нашу страну к лучшему. Это проект «За дело» в эфире Авторадио. Финал! Финал! Сотни заявок со всей страны. 2,5 месяца напряженной работы, и мы почти у цели. Экспертный совет закончил оценивать заявки 10 финалистов. Кто получит 1 000 000 рублей на развитие своего дела? Кто из финалистов займет 2-е и 3-е место и получит, соответственно, 800 и 600 тысяч рублей от Авторадио? Мы узнаем уже через несколько минут. Каждый день мы встречаемся с финалистами в прямом эфире, чтобы дать им возможность рассказать о своем деле на всю страну, и это главное.
2: Ну а мы хотим еще напомнить, что на данный момент топ-3 участников проекта по результатам голосования экспертного совета выглядит следующим образом. Первое место, опять же, на данный момент Андрей Великоцкий, 45 баллов. Второе место Олеся Харисова, 41 балл. И, внимание, 3-е и 4-е место с равными баллами делят между собой Никита Малахов и Игорь Шевченко. У них по 40 баллов ровно у обоих.
1: Но подождите, ведь прямо сейчас нас ждет встреча с 10-м финалистом проекта. И, возможно, все кардинально поменяется.
2: Может быть.
1: Мы еще пока не в курсе, но давайте все вместе его поприветствуем. Итак, дамы и господа, встречайте. Представитель города Екатеринбург Дмитрий Захаркин и его проект «Инновационная компания ЕФАМ». Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, познакомим быстро Дмитрия со всей страной. Ему 39 лет, и Дмитрий доказал, что нанотехнологии могут приносить реальную пользу и выгоду всем автовладельцам. Вот хотелось бы узнать поподробнее, сейчас он об этом нам расскажет. Дмитрий, готов ли ты, вот так скажем, чуть поглубже нас познакомить с тем, что ты занимаешься?
3: Да, конечно.
1: Ну, ты самое главное, настроен?
3: Конечно.
1: Главное, расслабься и не нервничай, потому что прямо сейчас как раз и появляется та самая минута времени для того, чтобы ты рассказал о своем деле. На всю страну тебя слушают миллионы, не только в нашей стране, но и за ее пределами. Поехали.
0: За дело.
2: Дмитрий, эфир Авторадио твой.
3: Меня зовут Дмитрий Захаркин. Мы производим триботехнические составы ЕФАМ, которые добавляются в масла двигателей, коробок передач, индукторов и промышленное оборудование, а также топливо. Простыми словами, наши составы восстанавливают поверхности трения, уменьшают износ, экономят топливо и увеличивают срок службы агрегатов, что в условиях санкций и дефицита особенно актуально. Конкретный пример: на магистральном тягаче расход топлива снизился на 16%. Это 5 литров каждые 100 километров. Плюс улучшается динамика автомобиля, восстанавливается компрессия и выхлоп становится чище. Продукцию продаем через сайт ifam.group и в розничных магазинах автозапчастей. Хотя наш список партнеров пока небольшой, но мы активно развиваемся благодаря сарафанному радио. И все отзывы о нашей продукции положительные. Продукция отмечена 2 золотыми медалями международного салона, признана новинкой и 2 дипломантом 100 лучших товаров России, а в этом году вошла в список 100 лучших товаров Свердловской области. Я горжусь качеством, которое нашей команде удалось достичь. Ваш конкурс «За дело» — это шанс рассказать о нашей технологии всей стране.
1: Чем ты прямо сейчас и воспользовался. Уверенно просто. Ворвался и рассказал. Улучшается и динамика, мы услышали, восстанавливается компрессия,
3: да.
1: Выхлоп становится чище. Ничего себе, Дмитрий, а ты прям вот с нуля все это создавал, да?
3: Ну, практически да. Динамика, вот то, что мы замеряли на динамо-стенде, у нас специальная спортивная линейка есть.
1: Так.
3: У автомобиля крутящий момент увеличился на 8%.
2: Ух ты!
1: Ого.
2: Это солидный показатель.
1: Может быть, помимо вот обычных двигателей, потом перейдешь и на электрические?
3: Электрические позднее, да. Ну, а так у нас по промо-оборудованию хорошие результаты, по мотоциклетной теме тоже сейчас. Ну, и вот по топливной системе как раз вот в преддверии ожиданий Евро-3 вот мы решаем эти сложные проблемы, чтобы...
1: Ну, я, Дмитрий, уверен, что тебя сейчас услышала вся страна и появилось очень большое количество заинтересованных. Но последний вопрос я все-таки хочу тебе задать. В случае победы, на что ты потратишь 1 000 000 рублей?
3: Так как меня заставила зарегистрироваться в этом проекте моя жена, поэтому...
1: Это двигатель твой? Вспомни об этом.
3: Двигатель, да. Вот. Пообещал, что поедем в отпуск, ну, куда-нибудь на Волгу.
1: Ох!
3: А то я там 5 лет не был.
1: Вот это да. Кстати, вот Иван там был недавно, говорит, там еще и тепло.
2: Роскошно.
1: Плавать.
3: Да, ну и купим небольшой станочек, который нам очень сильно важен, нужен. И еще я сижу в жюри Свердловского и Уральского химических турниров. Вот, и в прошлом году произошла ситуация, когда дети, ну, из небольших игроков сборная Свердловской области, они не смогли поехать на международную часть вот, химического турнира в Китае.
1: Вот, и ты хочешь оплатить путевку?
3: Ну да.
1: Аплодисменты, это действительно круто. Так, ну давай тогда перейдем уже к самому главному. Пришло время узнать, как экспертный совет проекта «Задел» оценил заявку нашего финалиста по имени Дмитрий. Итак, студия «Авторадио», находится конверт с результатами голосования. Никто, как и всегда, не в курсе, что там, какие оценки. Участник тем более не знает, поэтому вскрываем и смотрим. Итак, что мы видим? Сахаркин Дмитрий. Екатеринбург. Проект «Инновационная компания ЕФАМ». Сумма баллов от экспертного совета. Ой, сейчас подскочил пульс. 43 балла! И это значит, внимание, что Дмитрий в последний день врывается в топ-3 участника! Да, 43 балла! И Дмитрий взлетает на второе место! Подвинув лидеров, вот что значит мощный финиш и настоящий характер предпринимателя. Ну, вы и слышали, как он рассказывал? Уверенно, четко и все по делу. Но прежде, давайте мы на секундочку ликование остановим, огласим результаты. Торжественный момент. Иван, пожалуйста.
2: Итак, третье место. С результатом 41 балл заняла Олеся Харисова, Ханты-Мансийский автономный округ. Ее проект — производство микрозелени Vita Libro. Быть успешным аграрием в суровой Сибири это, конечно, непросто, но она с успехом доказала, что даже в минус 50 ферма может процветать, причем буквально в прямом смысле слова. Олеся получает приз 600 тысяч рублей на развитие своего дела!
1: Второе место с результатом 43 балла, вы сами слышали, занял Дмитрий Захаркин из Екатеринбурга и его проект производства триботехнических наносоставов ЕФАМ. Выговорил. Дмитрий, вам за это и в изобретение премию дадут. Он здесь, он еще с нами?
2: Да, конечно.
1: Дмитрий, 800 тысяч рублей на развитие своего дела. Поздравляем, Дмитрий, со вторым местом. И с нами, ты еще здесь, эмоции, впечатления.
3: Да, спасибо большое.
1: Ты плачешь?
3: Эмоции... Нет, я не плачу, но на грани.
1: Нормально, мы все здесь друзья, мужские слезы счастья, они в почете тоже.
3: Мужчины не плачут.
1: Ну хорош, ну не надо. Нормально, я вчера вон «Король Лев» смотрел, плакал, но это не имеет отношения. Мы тебя поздравляем, второе место, это действительно заслуженный большой молодец, и как раз все, что ты планировал, я думаю, у тебя и получится. И детей в Китай отвезти, и жену на Волгу, и купить тот самый станок. Поздравляем. Но давайте все-таки... Первое место!
2: Итак, на первом месте с результатом 45 баллов Андрей Великоцкий из Санкт-Петербурга. Компания Aquatics Pro. Производство экипировки для серфинга, дайвинга, гидрокостюмов для спасателей, подразделений МЧС, экипажей судов, пассажиров вертолетов и даже арктического купания. Именно Андрей становится абсолютным победителем проекта «Задел» и получает 1 миллион рублей!
1: Андрей Великоцкий, поздравляем! Я уверен, что в данный момент ты сейчас сидел, переживал, нервничал. Никто не смог тебя сдвинуть с первого места все это время, пока мы общались. Это действительно заслуженно. Мы тебя поздравляем, ты делаешь классное дело. Все-таки это вот МЧС, экипажи,
2: спасательные
1: пассажиры,
2: для вертолетов, да.
1: Это действительно нужно, это абсолютно заслуженно. 1 миллион рублей твой! Ура! Друзья, поздравляем всех победителей проекта «Задело». Вся призовая тройка также получает приглашение на форум «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в августе в Нижнем Новгороде. Ну а после форума мы будем ждать их в студии «Авторадио» для вручения заслуженных наград и познакомимся с ними уже лично, вживую. Увидим этих людей, которые действительно болеют за свое дело.
2: А вам рекомендуем зайти на сайт «Авторадио» в раздел «Проекта» и посмотреть ролики финалистов и победителей. Это проект, в котором каждая награда досталась за дело.
0: за дело.
4: Расскажи о своем деле, и дело пойдет.
0: Подробности на Авторадио.ру. Реклама.
5: Продал дрель.
6: Пинг.
5: Купил колыбель.
6: Пунг.
7: Продала пинетки.
6: Пинг.
7: Купила ракетки.
8: Пунг. Продал удочку.
9: Купил удочку.
6: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
10: Вебери сейл.
11: Продавай без комиссии.
6: Пинг.
11: Покупай безопасно.
6: Пунг.
12: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Еламед.
16: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Без комиссии.
21: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
21: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
21: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
22: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
23: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
24: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «АСЕ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
25: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 150 4 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
26: в ленте.
27: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
28: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
29: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Итак, ребят, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Что мы на сегодняшний день имеем? Чесалка для спины с телескопической ручкой, яйцерезка или навороченный робот, окна-мойщик, который включали один раз. Какой самый странный и необычный или откровенно дурацкий гаджет вы покупали? А может быть, где-то видели, может быть, вам подарили, и вы поверили, что он действительно поменяет кардинально вашу жизнь. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Еще есть время побороться и заявить о себе. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Мне кажется, самое глупое, что лично у меня было в этой жизни, и сейчас многие, наверное, себя тоже вспомнят, когда в нулевых рекламировали вот эти бабочки для пресса, которые тебя типа током бьют, и ты качаешься.
2: Да-да-да, есть такие стимуляторы.
0: Да, я в это тоже верил. Короче, меня просто било током, и все. Ничего не поменялось. Я думал, бракованный, оказалось, что нет. Вот это самая была бесполезная покупка.
2: Это действительно обидно, я помню.
0: Это у всех, по-моему, было. Все повелись. Что еще у нас? Есть, купил компактный станок для заточки ножей и сверл. И неудачная оказалась покупка. Вообще не затачивать, пишет Евгений.
2: Ну, грустно. Грустно,
0: если
2: получается.
0: Он профессионал в этом деле, понимаешь, и не подошел инструмент.
2: Светлана пишет, давно это было, не совсем гаджет, но все-таки купила на маркетплейсах товар «Белый кофе для похудения». Ну, его так описывали. Mm-hmm. Выпьешь упаковку, похудеешь, повелась, и в итоге ничего. Он еще и такой дорогой был, сейчас смешно самой, что повелась на это.
0: Привет, Авторадио. Мне подруга подарила на новоселье автоматический освежитель воздуха, который реагирует на движение. Все бы ничего, но она повесила его в коридоре прямо напротив зеркала. И, собственно, теперь каждый раз, когда я ночью иду по своим там делам, эта машина внезапно пшикает мне прямо в лицо в полной темноте. Пугаюсь, конечно, я страшно, и каждый раз хочу снять. Но неудобно. Подарок же придет, увидит, что нет, обидится.
2: И что делать?
0: Вот, ходишь, тебе пшикает в лицо. Освежись. Почему нет?
2: У меня, кстати, такое в коридоре, в подъезде стоит. Я выхожу, начинаю надевать обувь, и он в этот момент часто пшикает. Я начинаю комплексовать уже. Может, во мне что-то не так? Почему он так часто это распыляет в моем присутствии?
0: Я нашел, мне кажется, лидера по самым бесполезным вещам.
2: Так.
0: Купил в машину специальный держатель для картошки фри, говорит Иван.
2: Ну, это все, это победитель.
0: Который вставляется в дефлектор обдува.
2: Да, да, я понял.
0: Типа едешь, кондиционер дует, картошечка
2: остывает.
0: Остывает или греется. В итоге на первом же лежачем, брат, полицейском вся картошка разлетелась по салону, засыпала сиденье, провалилась под ручник. Езжу теперь, пахну фастфудом, а пластиковый стаканчик выкинул.
2: Аппетитный запах получается.
0: Просто держатель для картошки фри.
2: Это лучшее. По моему субъективному мнению, это лучшее.
0: Кто-то придумал, кто-то изобрел, выложил на маркетплейс. Там человек еще заказал, ждал доставку. Еще 1000 человек старалось довести эту дичь, чтобы вести картошку фри на
2: держатель.
0: Ну, я предлагаю тогда... Попросили анонимно, но давайте анонимно и оставим. Поздравляем!
2: Два билета на четвертый этап главной гонки на выносливость трек Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway достается вам, уважаемый аноним.
0: Иван, я же вначале сказал, надо читать.

0: Классная штука. Очень сильно разгружает голову. В общем, ребята, спасибо всем, кто написал, за ваши отклики и сообщения. Драйв-чат на сегодня завершен.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, ребят, ну, я считаю, сегодня был потрясающий день, хотя он только еще в самом вот начале, но утро, старт был шикарный. Сегодня у нас много что произошло, во всяком случае мы узнали победителей проектов «За дело». Это три прекрасных человека, Олеся, Дмитрий и Андрей, еще раз их поздравляем, они действительно заслужили благодаря своему производству, своему делу и веру в то, что они делают. А это еще раз доказывает, друзья, что мы вас поддерживаем не только благодаря музыке, хорошему настроению, но еще и
2: материально.
1: Материально. Причем это касается не только этого шикарного проекта, но еще и даже игры «Много денег» на Авторадио, который вообще может ежедневно вам приносить дивиденды. Поэтому, да, вступайте, изучайте правила на сайте Авторадио.ру, ну и, конечно, получайте удовольствие от того, что происходит каждую минуту.
2: Ну, а у нас каждую минуту тут еще и огромное количество спикеров появляется. Например, Петр Баканов сегодня рассказал про автомобиль Jetour T2 с автоматом хорошим.
1: Да.
2: Не роботом, а автоматом.
1: Узнали про необычное варенье, а также псевдополезные продукты, которые, возможно, мы добавляем с вами в ежедневный рацион, а оказывается, особо-то и не надо. В общем, ну все, можно это, ключи отдать уже. И освободить помещение.
2: Поставьте нам 5 звезд.
1: Да. Хорошего вам дня, ребята. Слушайте Авторадио.
2: Денис Курочкин.
1: Иван Броневой.
2: Счастливо.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Горячая линия открыта после атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Прокуратура Волгоградской области организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям региона после атаки беспилотников сегодня ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на объекты Волгоградской области. 5 человек пострадали, им оказывают необходимую медпомощь. В результате атаки на Волгоград повреждено остекление 8 многоквартирных домов. Власти организовали для жителей пункт временного размещения. Кроме того, поврежден логистический объект «Wildberries», где после атаки начался пожар. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
0: Про инициативы.
2: Минфин предложил ужесточить контроль за налоговыми льготами. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект постановления. Согласно нововведениям, резиденты территории опережающего развития и особых экономических зон будут обязаны использовать специальное программное обеспечение, автоматизированную информационную систему «Налог-3». Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности до 30 декабря. Эксперты уверены, что подключение к системе даст надзорным органам доступ к данным компании в режиме реального времени. Федеральная налоговая служба сможет оперативно выявлять нестыковки и определять слепые зоны. Это станет альтернативой проверкам и сократит бумажные документы оборот.
0: Про экзамены.
2: Роспотребнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в единый госэкзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, служба приступает к разработке модели устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в 9 классах. Он войдет в штатный режим в 2028 году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ. Глава Рособорнадзора подчеркнул, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, участие в апробации модели для получения обратной связи. Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируются. По его словам, о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно.
0: Про нововведение.
2: Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше 3 лет начнет действовать в России с 1 сентября. Стандарт, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Согласно ГОСТу, консистенция продукта должна быть нежной и однородной. Цвет паштета может варьироваться от светло-серого до светло-коричневатого с оранжевым оттенком. Вкус должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов и запахов.
0: Про путешествия.
2: В Яндекс.Картах появилась возможность выбрать маршрут для прогулки, например, по окрестностям Московского Кремля, храмам Петербурга, историческому центру Твери или парку Монтрепо. Пользователям доступны более 400 вариантов в 36 городах России, включая туристические направления. Каждый маршрут сопровождается описанием, фото и аудиогидом. Такую прогулку можно подобрать по продолжительности и тематике. Среди категорий – архитектура, природные достопримечательности, музеи, прогулки с детьми, активный отдых и другие. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Но вот чтобы потом не кричать «ай-яй-яй», чтобы быть счастливыми везде и всегда, нужно как-то все планировать. Вот, пожалуйста, дамы и господа, леди и джентльмены, пятница. Я надеюсь, вы понимаете, чем вы займетесь в предстоящие выходные. Если нет, то есть время как раз-таки определиться, позвать куда-то родных, близких, прекрасно провести время. Может быть, даже на природе, хотя почему может быть и даже лето так-то за окном. Поэтому наслаждаемся, в частности, сезоном, как и наслаждаемся прямым эфиром Авторадио. С этой минуты Иван Прудников, «Страна, привет!»

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на маркетdefisda.ru.

0: Здравствуйте! 0+.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Турция рассчитывает за 3 года завершить реализацию проекта транспортного коридора «Путь развития», который соединит Персидский залив с Европой через Ирак и снизит зависимость от Ормузского пролива. Об этом пишет турецкая проправительственная газета. Проект предусматривает строительство около 1200 километров железных дорог, автомагистралей, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры от иракского порта Эль-Фау. Только стоимость железнодорожной составляющая оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. За последнюю неделю стоимость автомобильного бензина снизилась в 23 регионах России. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Росстата. Самое заметное удешевление топлива зафиксировано в республике Мариэл, где цены сократились сразу почти на 10%. Следом идут Воронежская, Иркутская и Тамбовская области, а также республика Карелия. Ранее российские сети АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина. В ряде регионов лимиты уже сняты, а там, где они сохраняются, максимальный объем отпуска увеличили с 30 до 50 литров. Очень жаркая погода прогнозируется в Москве на предстоящих выходных. Об этом сообщило Главное управление МЧС по столице. 1 и 2 августа в дневные часы и местами воздух может прогреться до 31 градуса. Спасатели рекомендуют в такую погоду пить больше воды, носить головной убор и одежду из натуральных тканей светлых тонов. По возможности держаться в тени. Водителям напоминают, что на жаре нельзя оставлять в закрытой машине детей и животных. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Крош, это ты?
5: Ты елки-год. А кто еще-то?
6: Новые измерения приключений.
7: Крош с ежиком. У них терминал.
8: Доигрались.
9: Смешарики сквозь вселенные.
10: Елки-год.
9: В кино 6 августа.
11: Категория 6+.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
14: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей.
15: А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
17: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90» – современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
18: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
19: Хватит планировать встречу с родителями.
20: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
21: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
20: Соскучился.
19: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
22: 12+.
23: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
24: В этом весь Т.
23: И в этом весь ты.
18: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Авторадио. Огромный привет, доброе, прекрасное утро, если хотите. И уже традиционно по пятницам в эфире Авторадио «Игра по правилам». Если быть точным, это пятая неделя проекта. Вы знаете, что попасть в игру можно, показав свои знания правил безопасного дорожного движения в специальном тесте, где, конечно же, на официальном сайте Авторадио. Нужно правильно и быстрее других отвечать на вопросы. И у нас есть такой человек, есть лидер этой недели. Он с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Наталья, добрый день, доброе утро. Ваш результат 10 верных ответов за 28,66 секунд. Ну, шикарно, меньше 3 секунд на ответ. Большая молодец.
2: Спасибо.
1: Скажи, пожалуйста, ты у нас водитель или пешеход?
2: Нет, я водитель.
1: Водитель.
2: С большим стажем.
1: С большим стажем. Здорово, прекрасно. Смотри, сегодня тема касается и водителей, и пешеходов. Тема общая. Почему общая, да? Потому что мы узнаем о правилах для пользователей СИМ. Знаешь, что такое СИМ? Не знаю, что такое СИМ? Средство индивидуальной мобильности. Да. То есть это электросамокаты, это гироскутеры, это моноколеса, сигвеи, другие подобные транспортные средства с электродвигателем. Сейчас огромная часть страны сделала погромче, потому что тема-то откровенно животрепещущая, да? То есть,
2: это,
1: да, конечно. Актуально, мягко выражаясь. Условия простые. Наталья, я буду задавать три вопроса. Если будет хоть один верный ответ, один, становишься уже финалистом, ждешь результатов других участников. Но опять же, Наталья, задача как можно больше верных ответов давать, потому что по итогам всех игр мы сравним результаты участников, и двое лучших попадут в финал и сразят за главный приз смартфон. Понятно? Доступно?
2: Хорошо. Да.
1: К трем вопросам мы с тобой здесь сейчас готовы. Будем приступать.
2: Угу.
0: Игра по правилам.
1: Сразу к делу. Первый вопрос. С 2023 года в правила дорожного движения добавили термин «средство индивидуальной мобильности», то есть СИМ, как мы с тобой выяснили. Как в итоге представлен человек на электросамокате в ПДД? Это водитель или пешеход?
2: Водитель.
1: Конечно, водитель. Согласно ПДД, пользователь СИМ признается водителем. На него распространяются все правила дорожного движения и требуют от него спешиваться. На пешеходных переходах СИМ — это не игрушка, да? Это транспортное средство. Мы это все понимаем. Второй вопрос. Человек на электросамокате подъезжает к пешеходному переходу. Внимание, любимая тема всей страны, все опять сделали громче. Что он должен сделать для пересечения проезжей части дороги? Слезть с электросамоката и вести его рядом, как пешеход, или остановиться, убедиться, что его пропускают, и проехать по пешеходному переходу?
2: Спешиться он должен.
1: Конечно. Обязан спешиться. Согласно ПДД, пользователи СИМ на пешеходном переходе должны вести средства рядом с собой. Даже если кажется, да, что рядом вообще никого нет. Слышим, дорогие пользователи СИМ, мы вам с Натальей напоминаем, да, не на полном ходу, сломя голову по зебре или еще хуже, срезая углы через полдороги. Нет. В руках самокат и спокойно, как пешеход. Правильно. Наталья, правильный ответ. Теперь третий вопрос. На сигнал какого светофора человек, катящийся электросамокат рядом с собой, имеет право начинать движение по переходу? На зеленый сигнал пешеходного светофора или на зеленый сигнал для автомобилей?
2: По пешеходному переходу?
1: Да.
2: Вопрос.
1: Да, на сигнал...
2: На зеленый сигнал пешеходного перехода.
1: Ну да, давай еще раз. На сигнал какого светофора человек, который катит электросамокат рядом с собой, имеет право начинать движение по переходу? По переходу.
2: По переходу на зеленый сигнал для пешеходов.
1: Конечно. Согласно ПДД, спешившийся водитель СИМ приравнивается к пешеходу и подчиняется сигналам пешеходных светофоров. Молодец, умница, прекрасно. Наталья, правильно на все три вопроса. Конечно же, вы в игре. Я напоминаю, что всего у нас 7 таких игр в эфире по пятницам, да, и 21 августа двое лучших из вас сразятся в финале за главный приз — современный смартфон. Наталья, что еще хочу обязательно напомнить? Мы сравним ваш рейтинг в тестировании, если будут также люди, у которых по 3 правильных ответа. То есть вы можете продолжать проходить тест на сайте, чтобы этот результат еще улучшить. Договорились?
2: Спасибо большое. Буду обязательно это делать.
1: Конечно. Продолжайте. Я уверен, у вас все получится. Счастливо. И обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И теперь важное для всех, кто еще не участвует или не попал в игру в эфире. Давайте договоримся. На сайте Авторадио запущен специальный тест по безопасности дорожного движения. Каждый день у каждого из вас, из нас есть одна попытка. В следующую пятницу лучший участник недели также попадет сюда, в прямой эфир, сыграет с нами и поборется за выход в финал. Ну и смартфон, конечно, это тоже все прекрасно, особенно, да? Но все, кто получали права, неужели у вас нет желания проверить свои способности? Себя прекрасных, а? Насколько хорошо знаете, насколько хорошо разбираетесь, проверить свои силы, убедиться в том, что вы достаточно крутой и что вы молодец. Ну вот, пожалуйста, сайт Авторадио вам в помощь.
0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД. Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
0: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других увеличен максимальный объем продажи бензина, однако в ряде регионов ограничения пока сохраняются. Эксперты считают, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты.
1: Про новые технологии.
4: На российских производственных объектах появились лазерные комплексы для защиты от атак дронов. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, уже развернута целая линейка лазерных комплексов, которые позволяют сэкономить сотни миллионов рублей на зенитных ракетах. Один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 беспилотников. Алиханов отметил, что для работы этих комплексов требуются затраты только на электроэнергию.
1: Про социальные сети.
4: Доступ к Телеграм в России может быть полностью восстановлен. Этого не исключил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, контакты с Телеграм по этому вопросу есть, однако со стороны самих представителей мессенджера пока большой активности нет. Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Телеграм, а с февраля этого года ведомство активно замедляет всю работу мессенджера из-за нарушения законодательства.
1: Про дороги.
4: Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. В ведомстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны, возле образовательных и медицинских учреждений и торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из 7 предложенных вариантов на странице ведомства в МАКС. Самый популярный из них может появиться на дорогах.
1: Про ремонт.
4: Дорожные работы в переулке Вишневского в Анненках продлятся до лета будущего года. Все это время будут действовать введенные ранее ограничения для транспорта. При этом ограничения будут вводиться поэтапно. Напомню, согласно контракту, подрядчику предстоит расширить дорожную часть и организовать зону парковки, построить тротуары, предусмотреть остановки общественного транспорта, а также провести освещение. Сумма контракта порядка 127,5 миллионов рублей. Завершить работы намерены в середине июля 2027 года. Сейчас реконструкция на первом этапе. Дорожники фрезеруют асфальт, идет подготовка к перекладке теплосетей. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Если воспоминания действительно прекрасные, можно и не забывать о них, но стараться, естественно, создавать еще и будущее. Как без этого? Надеюсь, близкие рядом. Надеюсь, все у вас спланировано. Вперед, дорогие, с улыбочкой обязательно под звуки авторадио. Коротко, понятно и по делу. Значит, ближе к музыке. Но в студии все так же Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с Центром гигиены и эпидемиологии организовало оперативный мониторинг качества воздуха в районах, прилегающих к горящему складу бытовой техники во Владивостоке. Специалисты санитарных служб проводят непрерывный отбор проб и экспресс-анализы. Они намерены оценить уровень загрязнения воздуха продуктами горения. Суд в Карачаево-Черкесии признал незаконным удаление школьницы с ЕГЭ по биологии после обвинения в списывании через камеру, встроенную в пуговицу рубашки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Во время экзамена девушку вывели из аудитории из-за подозрений. При этом, как отмечается в материалах дела, никакое техническое устройство у школьницы не изымали, а саму камеру никто из организаторов не видел и не описывал. Суд установил, что девушка носит жесткий корсет с металлическими вставками по состоянию здоровья. Именно на него отреагировал металлоискатель еще при входе в пункт проведения экзамена. К началу предстоящей рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается заметное понижение температуры воздуха. Новый месяц начнется с ливневых дождей, предупредил в беседе с RTI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, сегодня в Петербурге еще сохранится жаркая погода, воздух днем прогреется до плюс 28, осадков не ожидается. Однако уже завтра, 1 августа, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Под конец субботы на город обрушится ливневый дождь. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 12.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюменской области назвали возможную причину гибели рыбы в реке Туре. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Резкое снижение содержания растворенного кислорода в воде могло вызвать гибель рыбы в реке Туре. Об этом заявила ТАСС председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Анна Синдерева. Она пояснила, что в результате рекордных осадков в реку были смыты почвенный гумус, органика различного происхождения и удобрения. По ее словам, ситуацию усугубила сильная жара, которая ускорила метаболизм бактерий, окисляющих этот материал. Для выяснения точных причин гибели животных нужны дополнительные исследования. Эксперт не исключил наличие давних экологических проблем в реке. Но я напомню, что с 28 июля в Тюмени и Тюменском округе действует режим ЧС регионального уровня из-за паводка.
3: Про пенсии.
2: С 1 августа сразу по нескольким основаниям у россиян вырастут пенсии. Плановый перерасчет ожидает работающих пенсионеров. Все пройдет в беззаявительном порядке. Об этом сообщил ТАСС профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Максимальная прибавка составит 470 рублей. Это эквивалент 3 пенсионных коэффициентов. Также прибавка ждет получателей накопительных пенсий и граждан, которые отметят 80-летие.
3: Про путешествия.
2: Аналитики OneToTrip выяснили, во сколько обойдется суточное проживание в отелях 10 стран, где россияне чаще всего делают пересадки в этом году. В топ вошли Китай, Турция, Арабские Эмираты, Катар, Азербайджан, Вьетнам, Узбекистан, Сербия, Марокко и Армения. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Самыми бюджетными хабами оказались города Юго-Восточной Азии. Так, во Вьетнаме ночь в Хошимине стоит около 7,5 тысяч рублей, в Ханое 7 700 рублей, а в Китае дешевле всего отдохнуть в Чэнджу. Можно заплатить 9 тысяч рублей. В странах ближнего зарубежья цены также умеренные. В Самарканде одна ночь стоит 9 тысяч рублей, в Ташкенте и Ереване по 11,5. Ну а в главном пересадочном узле россиян в Стамбуле ночь обойдется в 13,5 тысяч рублей.
3: Про искусственный интеллект.
2: Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения, пишет «Парламентская газета». Респонденты активно осваивают искусственный интеллект. Только за последние полгода доля россиян, имеющих опыт использования нейросети, выросла с 73% до 78%. Также ВЦИОМ обратил внимание на то, что у разных нейросетей, которые сегодня уже существуют, несколько десятков, постепенно формируется своя специализация. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России.

Вне всяких сомнений, каждая песня в эфире Авторадио звучит для каждого из вас, для каждого из нас, ну а для участников игры много денег, для участников счастливого сезона это всегда шанс еще и побеждать. Во-первых, в рамках суперфиналов мы исполняем ваши мечты, вы получаете то, о чем именно вы мечтаете, поэтому зайдите на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном наш фирменный гимн и слушайте внимательно. В банке 13 тысяч, к слову, на данный момент наш партнер всего двое, а значит сегодня мы сыграем неоднократно и в предстоящем эпизоде сыграем в сумме аж на 26 тысяч рублей. Иван Прудников, «Страна, привет!»

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежно теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. В апреле в Центре радиологии Минздрава пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую вакцину. Проект ее создания реализован в сотрудничестве Центра радиологии Минздрава и Центра имени Гамалеи. Российские таможенники в первом полугодии пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Об этом Ленте.ру сообщили в Федеральной таможенной службе. Этот показатель почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стал рекордным. Контрабандные драгоценности в основном изымались у авиапассажиров столичных аэропортов и в Северо-Западном федеральном округе. Чаще всего их незаконно ввозили из Арабских Эмиратов, Турции и Китая, а вывозили в Китай, США и Сингапур. Чрезмерное увлечение ребенка вселенной Гарри Поттера и вера в волшебного персонажа могут навредить психике. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил психолог Софья Сулим. По ее словам, особенно это касается несовершеннолетних, которые растут в проблемных семьях и часто предоставлены сами себе. У таких детей при столкновении с трудностями формируется магическое мышление. Оно способно со временем вытеснить реальность. Ребенок начинает надеяться, что проблемы решатся сами собой без его участия. Лучший способ уберечь ребенка от синдрома Гарри Поттера – доверительные беседы. Психолог рекомендовала объяснять, что история о волшебнике – это фэнтези, а многие вещи зависят от конкретных поступков. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Первый фильм со смешариками.
8: Это какая-то игра, да?
9: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
7: Смешарики сквозь вселенные.
10: Ёлки-палки!
7: В кино 6 августа. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов.

0: канал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас не время для быстрого экономического роста, однако стране удается сохранять развитие. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям и научилась работать в этих условиях. Так, спикер Кремля прокомментировал сообщение о том, что Евросоюз обсуждает изменение механизма введения санкций. Ранее Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, который затрагивает банки, перевозку нефти и другие сферы.
1: Про вузы.
4: Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Всего было направлено 4 300 000 заявлений. Это на 72% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Про культуру.
4: Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана спровоцировал небывалый ажиотаж вокруг изучения греческого языка в Великобритании. Количество поисковых запросов на эту тему в Google выросло на 550%. За последний месяц британские интернет-пользователи искали в поисковике фразу «учить греческий» около 6000 раз. Кроме того, в книжных магазинах страны на 70% увеличились продажи «Одиссеи» Гомера. С начала года было продано 40 000 книг, а за неделю перед выходом фильма в прокат было продано почти 5000 изданий.
1: Про праздник.
4: Отмечать 655-летие Калуга будет весь август. По выходным гостей будут ждать в парке культуры и отдыха. Там пройдет праздник калужского варенья, семейный фестиваль. Снимается кино, выставка «Дары сада и личного подворья» и фестиваль исторической реконструкции. 22 августа на набережной Ячинского водохранилища состоится выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. С 27 по 30 августа в Центральном парке пройдет гастрофестиваль «Калуга. Улица. Еда». 28 августа состоится традиционный ночной велопробег, его участниками станут порядка 4000 человек, а 29 августа главной площадкой станет Театральная площадь. Праздничная программа продлится с полудня до 8 вечера, программа пока формируется. Также 29 и 30 августа состоится Калужский космический марафон, регистрация на него закроется в начале августа. Более подробно о праздничных мероприятиях ко Дню города мы расскажем в наших следующих выпусках. Официальный курс доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс евро – 88 рублей 76 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

А мы с вами истерить не будем. Зачем? Напротив, пусть все будет с улыбкой, пусть все будет по любви. И надеюсь, что близкие, родные люди где-то рядом с вами. А еще лучше совместно слушать Авторадио. Мы сближаем, это факт, проверен десятилетием. Ну и всей стране можно пожелать прекрасной пятницы. Впереди выходные, летние. Я надеюсь, вы это ощущаете. И, конечно же, также их проведете вместе с первым автомобильным. У микрофона по-прежнему Иван Прудников. Страна, большущий привет, звук погромче и...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Стоит своих денег?
8: Да, в магазинах да.
7: Мороженое «Пломбир», «Айс Квин», «Шоколад», «Ваниль» 500 грамм за 229 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цены действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
13: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
18: Мясной гурман.
19: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Танк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Е8 «Темпа». Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
2: только в июле. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Центробанк предложил обязать маркетплейсы участвовать в борьбе с мошенническими переводами без согласия клиентов. Мера включена в третий пакет антифрод-инициатив. Требования будут закреплены в законе о платформенной экономике, пишут ведомости. Банки часто не видят реального получателя средств из-за посредничества платформ. Участие маркетплейсов поможет заполнить пробелы в данных о попытках несанкционированных переводов. Аэропорт Анталии в Турции с августа запретит принимающим организованных туристов компаниям использовать таблички с названиями и логотипами. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России, передают Интерфакс. В зоне встречи пассажиров с 31 июля установят 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от А до М. Туристические агентства распределили по группам по 9 компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов. Перед поездкой путешественникам должны будут сообщить букву нужной стойки. После выхода из зоны прилета пассажир подойдет к ней, найдет свою фамилию, а ожидающий за стойкой представитель компании проводит его к трансферному автомобилю. После жарких двух первых дней августа жителей столичного региона ждет понижение температуры. К следующим выходным она опустится до 19-24 градусов. Об этом сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Постепенное снижение начнется уже с понедельника 3 августа. В этот же день прогнозируются кратковременные дожди. Без осадков, по предварительным данным, будет только вторник. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Хватит заставлять родных работать.
7: А мне что, все красить?
8: Нет, только весь дом.
6: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
9: 12+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
5: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Мерседес, Тойота, Мазда и другие легендарные бренды в наличии в Автоград Калуга. Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 800.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
1: Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Регионы получат свыше нескольких миллиардов рублей на льготы ЖКУ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство выделит регионам около 7,5 миллиардов рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям россиян. Финансирование получат 44 субъекта, сообщается на сайте Кабмина. Льготы распространяются на ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Им компенсируют до половины расходов на оплату ЖКХ. Затраты регионов на предоставление льготы возмещаются за счет федерального бюджета, отмечает «Парламентская газета».
0: Про Европу.
2: Министр внутренних дел Финляндии призвал европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Свою позицию министр объясняет миграционным кризисом на северном побережье Африки на границе с Марокко. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны. Заявление главы финского МИД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера, передает «Коммерсант». Накануне нелегальные мигранты из Марокко добрались вплавь до Суэты. Это автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. По данным испанского МВД, речь идет о 50 тысячах человек. Власти задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции.
0: Про автомобили.
2: В России число угонов машин в первом полугодии показало снижение на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. 47% всех угонов зафиксировано в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская область, Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области. Подробнее о ситуации в беседе с Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
3: Спецтехника часто используется где-то в лесу, в каких-то местах, где нет камер наблюдения. А в больших городах у нас все-таки работают различные варианты контроля, да, камеры, которые следят за перемещением автомобилей. Соответственно, угонщикам все сложнее стало от этих камер прятаться. А вот спецтехника чаще работает там, в лесу, в болоте. А по стоимости спецтехника зачастую гораздо дороже, чем какой-то обычный автомобиль. Но если смотреть в какой-то долгой перспективе, то статистика, она лучше. Действительно, угон – это скорее такое исключение, чем каждодневная ситуация. То есть, если посмотреть, что там в 90-е нулевые творилось с угонами, то, конечно, была ситуация такая критическая, можно сказать. Сейчас такой критической ситуации уже нет.
2: Добавлю, эксперты отмечают, что на количестве угонов сказывается также сезонность. Например, в период уборочной кампании кражи комбайнов становятся особенно актуальными.
0: Про нас.
2: Финансовая неопределенность становится одним из главных факторов, подталкивающих россиян к инвестициям. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Так, 41% респондентов начали инвестировать, в том числе из-за страха потерять основной источник дохода. Также среди причин россияне назвали интерес к грамотному управлению финансами и возможность обеспечить для себя подходящую пенсию. Официальный курс доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс евро – 90 рублей 88 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

По волнам авторадио, по волнам любимой музыки. И так на протяжении десятилетий. Коротко, понятно, по делу. Также коротенько хочется пожелать вам, чтобы вы наслаждались пятницей, предстоящими выходными. Тем более, они летние. А значит, это уже двойной праздник. Меня все так же зовут Иван Прудников. Страна большущий, фирменный. Привет.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Напиток «Черноголовка», кола, мандарин, 1,5 литра за 109 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 8 человек пострадали в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу Краснодар-Донецк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Амвросиевка Игорь Лызов. По его словам, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Атака автобуса произошла на фоне массированного удара беспилотников по российским регионам в ночь на 31 июля. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 371 дрон. Банки обяжут предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через систему быстрых платежей на порталах госуслуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Об этом сообщает Банк России, пишет Парламентская газета. Таким образом, через систему быстрых платежей станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства. Помимо прочего, с 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи системы быстрых платежей. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Решение принято вслед за рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля этого года. Оно подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов, написал Дегтярев в своем телеграм-канале. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов. Авторадио.

0: семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
2: Мы

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России улучшились результаты лечения онкологических заболеваний. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Летальность среди онкопациентов первый год после постановки диагноза снизилась почти на 17%. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину. Кроме того, на 10% выросла пятилетняя выживаемость пациентов. По словам главы Минздрава, таких показателей удалось достичь благодаря развитию системы онкологической помощи. Врачи также напоминают о необходимости регулярно проходить профилактические обследования.
3: Про нововведение.
2: В августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости деталей не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считать без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Обновленные справочники должны сформировать к середине сентября.
3: Про автомобили.
2: Полноприводные автомобили заняли рекордную долю российского рынка. По данным агентства «Автостат», с января по июнь дилеры продали больше 260 тысяч новых машин с трансмиссией 4x4. Это 43% от общего объема продаж, то есть почти каждый второй новый автомобиль. За год спрос на такие модели вырос сразу на 34%. Для сравнения, продажи переднеприводных машин прибавили только 3%. Причины такого роста могут быть связаны не только с предложением автопроизводителей, но и с практическим выбором самих автомобилистов. О том, какие обстоятельства подтолкнули россиян к покупке полноприводных машин, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Возможно, это последствия такой снежной зимы, когда люди принимают решение, что им проще ездить будет на полном приводе. Но у нас, как известно, 28 типов полного привода. Это не значит, что идет там жесткое подключение, там как Land Rover, например, там 50/50 или BMW 60/40. Я полагаю, что большая часть автомобилей — это кроссоверы, где, собственно говоря, стоит вискомуфта, но и они называются полноприводными. Поэтому люди делают практический выбор, который нивелирует их многочисленные неприятности зимой. И предыдущая зима, видимо, для них и являлась таким стимулом, когда коммунальные службы физически не могли успеть очистить снег, дворы были засыпаны, проселочные дороги были засыпаны, и для многих полный привод – это было спасение.
2: При этом говорить об отказе от монопривода пока рано. Переднеприводные автомобили по-прежнему занимают 57% рынка.
3: Про опросы.
2: На подготовку ребенка к новому учебному году россияне планируют потратить в среднем 19 тысяч рублей, об этом пишет газета.ру. Чаще всего родители покупают канцтовары, обувь и школьную форму. При этом 9 из 10 семей сталкиваются с незапланированными расходами. Например, ребенку требуется одежда нового размера или дополнительные принадлежности. Самой сложной задачей родители назвали необходимость уложиться в отведенный бюджет. Только 8% респондентов заявили, что сборы в школу обычно проходят без трудностей. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: прохлопай, страна, не прохлопай. Счастливый сезон игры, много денег, и, конечно же, обязательно к нему присоединяйтесь. Это с легкостью можно сделать на сайте Авторадио. Слушайте прямой эфир, и победы придут. В общем, от вас капелька внимательности, гимн Авторадио, от нас все остальное. 13 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит, а значит, мы сыграем на 26 тысяч рублей. Приятно. Ну, давайте обо всем по порядку.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, всем прекрасной пятницы. Естественно, мечты сбываются и в пятницу, да. Но мечты сбываются в первую очередь благодаря Авторадио в нашем эфире для наших слушателей. Естественно, также с нами Озонбанк, который удваивает все выигрыши. От Озонбанка дополнительный шестой суперфинал в конце года будет. В этом можете не сомневаться. Но, понимаете, обо всем нужно по порядку. Идти нужно от суперфинала к суперфиналу. Вот третий суперфинал как раз сейчас и приближается. Как только третий миллион закончится, все обязательно и случится. И очередной очередная мечта наших слушателей будет явью. То есть нужно отправиться на сайт Авторадио. Гудки, долой, до свидания, они не нужны. Вы устанавливаете гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой, сделайте это. Это абсолютно элементарные вещи. И расскажите нам, о чем мечтаете. Опять же, в рамках суперфиналов, возможно, все для вас обязательно случится. Также абонентам Т2 доступна услуга по замене гудка в мобильном на гимн Авторадио. Тоже приглашаем вас на наш официальный сайт. Но сейчас сыграем с теми, кто уже к нам присоединился, кто уже выполнил все простейшие условия и уже готов забирать деньги. Еще раз подчеркиваю, 26 тысяч рублей в сумме. Давайте мы с вами рулетку остановим здесь и сейчас. А звонить мы будем в Москву нашему слушателю по имени Артем. А, во как. Закрыть долг по автостраховке. Артем, ну, тут можно гадать до бесконечности. Нет, ну, понятно, в общем, финансовые инвестиции нужны от Авторадио. Это все ясное дело, это все без проблем. Возможно, возможно, будут подробности, я не знаю. Потому что номер набран, а для начала нужен гимн Авторадио. Хочется, чтобы он сейчас ворвался в прямой эфир. С гимна Авторадио всегда все начиналось и будет начинаться. И верим, что Артема, конечно, гимн Авторадио.

0: Без короткого интервью мы с вами остаемся. Хотелось, конечно, уточнить какие-то подробности аккуратненько у Артема. Ну, значит, не нужно этого делать и вовсе. Мы просто знаем, что номер Артема остается в игре. Если вдруг номер вновь выпадет, что правилами, конечно же, не запрещено, или в рамках суперфинала, Артем окажется в прямом эфире. Закрыть долг по автостраховке, все обязательно будет исполнено. Также в данный момент мне стоит запустить авторадиорулетку. Я хочу напомнить, что, естественно, Артем не остается без приза, потому что за гимн авторадио деньги получаются. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Ну, а мы с вами продолжим играть. Продолжим играть ежедневно. Продолжим ежедневно разыгрывать деньги, приближать суперфиналы. И не забывать, что в вышеупомянутом 6-м дополнительном суперфинале в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В целом все дороги через наш сайт, так что вперед, и победы придут. Но в банке с этой минуты, не помню, сказал или нет, ничего страшного. Мы же о деньгах, о приятном. В банке с этой минуты 15 тысяч.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября российские банки начнут передавать сведения о картах клиентов в единую систему учета. Как сообщает телеканал 360, в базе будут храниться данные о действующих и закрытых картах, а также их типе и владельце. При этом контролировать доходы и расходы россиян с помощью системы не планируют. Нововведение нужно прежде всего для борьбы с дроперами и мошенническими переводами. Кроме того, с сентября следующего года один человек сможет иметь не более 20 банковских карт. Устная часть экзамена по истории поможет проверить не только знание дат и фактов, но и понимание событий. Такое мнение порталу news.ru высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, школьник сможет показать, насколько хорошо он ориентируется в исторических процессах и умеет связывать их между собой. Ранее Рособорнадзор предложил вести устный экзамен по истории к 2030 году. Почти 80% россиян утверждают, что всегда приходят на работу вовремя. Это на 12% больше, чем два года назад. Такие данные исследования приводит сервис Superjob. Самыми пунктуальными оказались сотрудники старше 45 лет. Каждый второй из них заявил, что всегда соблюдает график. При этом 3% опрошенных задерживаются несколько раз в неделю и еще примерно столько же несколько раз в месяц. Обычно опоздание составляет не больше 10-15 минут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Крош, это ты?
6: Ёлки год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
7: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки год.
7: В кино 6 августа.
10: Категория 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на tbank.ru.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла. Днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио».
8: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости про
1: транспорт.
2: Друзья, приветствую. С 1 сентября привычный обмен бумажными транспортными накладными уйдет в прошлое. Для всех участников грузоперевозок станет обязательным электронный транспортный документооборот. Он будет сопровождать перевозку на всех этапах. От момента заказа транспорта до завершения доставки. И затронет всех участников процесса. Отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов. Переход на электронные транспортные накладные ускорит оплату услуг в среднем на 20 дней, сделает проще проверку контролирующих органов и снизит риск потерять или подделать документы. Вся информация будет доступна всем участникам процесса через единую информационную систему ГИС-ЭПД. Один из важных вопросов перехода на электронный документооборот – необходимость менять бизнес-процессы вокруг подписания документов. Сбербизнес предлагает готовое цифровое решение для грузоперевозок – сервис «Транспортное ЭДО». С ним уже сейчас клиенты Сбера могут оформлять электронные транспортные накладные, заказ заявки и путевые листы прямо в интернет-банке. При открытии счета в Сбербизнесе такой сервис можно подключить бесплатно. Если не оформлять документы в электронном виде при проверках или спорах, их могут не признать. Однако Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору сделать послабление. В первое время за отсутствие электронной транспортной накладной у перевозчика можно ограничиться устным замечанием. Это правило будет действовать до 1 марта будущего года. Однако весь рынок уже активно переходит на электронный формат документов. Многие заказчики отказываются работать по бумаге уже сегодня. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Сергей Лавров назвал условия Запада по Украине ультиматумом.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Условия, которые Запад выдвигает для возобновления переговоров по Украине, носят ультимативный характер. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, западные страны предлагают сначала объявить прекращение огня, затем разместить многонациональные силы во главе с Францией и Великобританией, и только после этого перейти к переговорам с участием России, Украины, США и Европы. Лавров также призвал не тратить силы на раздражение, а сосредоточиться на решении внутренних задач, в том числе на ускорении технологического развития.
1: Про торговлю.
4: Wildberries после атак дронов по ее складам в России ищет помещение в Казахстане. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о подборе площадей на 100 тысяч квадратных метров. Другой источник рассказал, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады. Собственники свободных площадей в России сейчас не готовы подписывать новые договоры аренды с Wildberries.
1: Про экзамены.
4: Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить более 2000 подтвержденных нарушений во время ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Нейросеть отметила свыше 3000 подозрительных действий, после чего записи проверили модераторы. Систему использовали в 22 регионах. Она анализировала трансляции из 300 экзаменационных аудиторий. Технологию планируют применять и во время дополнительного периода ЕГЭ, который завершится 25 сентября.
1: Про субсидии.
4: Заявление на ежегодную выплату многодетным семьям к началу учебного года в Калуге начнут принимать с 1 августа. Размер выплаты в этом году составляет 5434 рубля на каждого ребенка, который учится в общеобразовательной организации Калужской области. Выплата предназначена на приобретение школьной и спортивной формы. Подать заявление можно до 15 декабря через портал госуслуг. Решение о назначении выплаты принимается в течение 15 рабочих дней.
1: Про хоккей.
4: ХК «Калуга» провел первый товарищеский матч в новом составе. В рамках учебно-тренировочного сбора команда находится в Беларуси. Соперниками по первой игре стал хоккейный клуб «Неман» из города Гродно. Основное игровое время закончилось с ничейным счетом 1-1. Победителя выявляли в серии буллитов. Итог встречи 2-1 в пользу белорусов. Руководство нашей команды назвало результат удовлетворительным. Сборная пока ищет свои слабые и сильные места. Эта встреча прибавляет опыта. 1 августа «Ракеты» сыграют с командой Лида. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, курс евро 90 рублей 21 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Не могу знать, можно ли удержать весь мир на ладони, но то, что эфир Авторадио всегда рад любимому слушателю, в этом можете не сомневаться. Поэтому везде и всегда в режиме 24 на 7 настраивайтесь на первое автомобильное, и пусть все у вас получится на все 100, чем бы вы ни занимались. Пятница, впереди выходные, будем заниматься прекрасным летним отдыхом. Меня зовут Иван Прудников, страна привет.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
1: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата – 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. Автобус, следовавший из Краснодара в Донецк, атаковали в Амвросиевском округе. Пострадали 8 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, а еще трое в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших лечатся амбулаторно. На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Жесткий норматив 15 минут на прием пациента не имеет смысла. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает телеканал 360. По его словам, продолжительность консультации должна зависеть от конкретного случая. Один пациент приходит повторно, а другому требуется подробный осмотр и сбор информации. Поликлиники смогут гибче составлять расписание, в том числе с помощью предварительных опросников. Они позволят заранее получить основные сведения, а также освободить врачу больше времени для общения с пациентом. В России может появиться специальный знак для парковочных мест, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится до 14 августа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Продал дрель. Пинг. Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
15: Хватит шутить в семейных чатах.
16: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
17: А у тебя что, тоже дед был?
15: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
18: 12+.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
20: Авторадио.

0: Погода.
1: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России усилят контроль за ценами и поставками топлива.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщается по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке.
1: Про торговлю.
4: Wildberries после атак дронов по ее складам в России ищет помещение в Казахстане. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о подборе площадей на 100 тысяч квадратных метров. Другой источник рассказал, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады. Собственники свободных площадей в России сейчас не готовы подписывать новые договоры аренды с Wildberries.
1: Про образование.
4: Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников и представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном».
1: Про сотрудничество.
4: Завод по производству агродронов будет построен в Калужской области. Об этом достигнута договоренность с белорусской компанией «Авиационные технологии и комплексы». Первые образцы белорусских агродронов уже используют калужские аграрии. В ближайшей перспективе в нашем регионе будет построен первый в стране российско-белорусский завод по производству агродронов. На эту продукцию уже есть заказы из других субъектов Российской Федерации. Также на заводе будет создан учебный центр. Здесь смогут проходить практическое обучение отряды агро-БПЛА. Проект будет реализован совместно с калужским филиалом «Тимирязевки».
1: Про фестиваль.
4: «Расстояние серебряное» пройдет в Калужской области. Этот фестиваль придумали для старшего поколения. 15-16 августа в арт-парке «Никола Ленивец» выступит Центр социального обслуживания Калужской области. 6 центров представят свои театральные, танцевальные и вокальные коллективы, проведут творческие мастер-классы и занятия йогой. Кроме того, в программе фестиваля запланировано создание арт-объекта с основателем «Расстояния» Николаем Полисским, пленэры и создание мозаичного панно, лекции об искусстве, моде, кино и психологии, а также зоны арт-медитации и дискотека. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, курс евро 90 рублей 21 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: Ну что ж, пусть яркие улыбки не покидают ваши лица. Пятница, впереди выходные, лето продолжается. Есть повод, ну и тем более, возможно, сейчас кого-то заставим улыбнуться звонком от авторадио. В банке игры много денег, 15 тысяч рублей. Наш партнер все удвоит. По логике вещей мы сейчас играем на 30 тысяч. Так что всем приготовиться. Надеюсь, гимн авторадио звучит. И в целом, надеюсь, вы готовы побеждать. Для нас это очень и очень важно.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются. Разве должно быть по-другому? Дамы и господа, леди и джентльмены, здесь Озонбанк. Он и удваивает все выигрыши. От Озонбанка дополнительный суперфинал. Все, как мы договорились, все по расписанию. Наш партнер с нами второй год. Для слушателей это только польза и самый настоящий праздник. Ну и мы, соответственно, тоже не отстаем. Мы разыгрываем третий суперфинал. Все, это конец рабочей недели. Мы разыгрываем третий миллион. Прошу прощения, из пяти, и приближаем третий суперфинал. То есть два суперфинала позади, мечты в процессе реализации, и как только очередной миллион закончится, вот, пожалуйста, будет третий прекрасный суперфинал. И там тоже мечта наших слушателей станет реальностью. Для этого мы заходим на сайт Авторадио, меняем гудок в мобильном, наш фирменный гимн, и все, удобный сервис вам предлагает этой мечтой поделиться. Кому-то голливудские улыбки, кому-то дорогу до частного участка, кому-то... все что угодно. Закрытие ипотеки, новый автомобиль. Все разные. Поэтому определитесь, что для вас по-настоящему важно. Авторадио все это обязательно исполнит. Но пока давайте же сыграем. Давайте сыграем на 15 тысяч рублей, которые, конечно же, будут удвоены, как мы с вами и договорились. Рулетка останавливается здесь и сейчас. Ростовская область на связи. Владимир, наш слушатель. Хочу съездить в Стокгольм, в музей группы «Абба». Если повезет, возьму кого-то из них автограф. Ну, если повезет, то вне всяких сомнений. Ну, а давайте же эту мечту тогда будем интерпретировать как путешествие. Путешествие, судя по всему, еще и с целью к своей любимой группе. Ну что же, давайте Владимиру здесь сейчас и позвоним. Ждем гимн авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Гимн авторадио сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Назовут прозвучавшую песню... заберут всю сумму. Гимн авторадио есть, уже прекрасно. Наши люди. Всегда приятно. Владимир, приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Здравствуйте. Меня зовут Иван.
2: Здравствуйте.
0: А хотите съездить в Стокгольм, в музей группы «Абба». Все правда?
2: Да, да.
0: И мечта такая. Ну, давно слушаете, я так понимаю, группу «Абба», да?
2: Да.
0: Поклонником являетесь?
2: Давно, здесь, да.
0: С детства. Являетесь поклонником, да, и, судя по всему, вот просто да, такая вот прикоснуться, так сказать, к прекрасному, да?
2: Конечно, да.
0: Конечно. Владимир, если ваш номер выпадет в рамках любого суперфинала, вы назовете нам также прозвучавшую песню, пожалуйста, Авторадио реализует вашу мечту на все 100%. Сейчас могу предложить деньги. Можете ли вы мне назвать песню, которая только что прозвучала в эфире?
2: Да, могу. Группа «Айова», «Улыбайся».
0: «Улыбайся». Теперь «Айова» тоже будет, правильно? Одна из любимых.
2: Да.
0: Все-таки. Ну, конечно. Да. Конечно, она приносит вам победу. Мои искренние поздравления. Тем более, звонок от авторадио, да? Да еще и в пятницу ближе к вечеру. Это же тоже прекрасно.
2: Да.
0: Это тоже
2: великолепно.
0: Прекрасно. Владимир, продолжайте играть вместе с нами. Мы, естественно, желаем вам удачи. Номер участвует неограниченное количество раз. Еще раз мои поздравления, и дай бог для вас все реализуется.
2: Спасибо. Спасибо большое, Авторадио.
0: Вам тоже огромное спасибо и за доброе слово, ну и, конечно же, за ваше также прекрасное настроение. Естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. 30 тысяч рублей в сумме. Очень скоро Владимир может получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте рулетку запустим. Все легко и просто. На кону с этой минуты стартовая сумма в 5000 рублей. Игра, естественно, продолжается. Все сейчас происходит в прямом эфире. Вы сами все слышите, вы сами все понимаете. Все по-настоящему. Простые действия на сайте, и победы придут. Ну и, конечно же, не забывайте, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сосиски клинские. Клинские МК 410 грамм за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Tank 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Tank Course Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россиянам напомнили, что бензин в герметичной канистре можно хранить не больше года. Об этом пишет Газета.ру. В гараже или багажнике срок может сократиться примерно вдвое из-за перепадов температуры и солнечного света. Со временем у топлива снижается октановое число и образуются отложения, которые вредят двигателю. Хранить бензин можно только в специальных металлических или пластиковых канистрах. Держать его в квартире, на балконе или в подвале запрещено. В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в этом сезоне. Еще 12 участков проходят экспертизу, об этом сообщили в правительстве. Специалисты продолжают следить за состоянием воды и побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировали. При этом работы после крушения танкера в Керченском проливе все еще продолжаются. Купальный сезон в Анапе планируют завершить 30 сентября. Брать отпуск в следующем году выгоднее всего в марте, июле, августе, сентябре и декабре. Как сообщает РИА Новости, в каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Отпускные рассчитывают по среднему заработку, а зарплата при фиксированном окладе не зависит от числа рабочих дней, и поэтому чем их больше, тем меньше сотрудник теряет в доходе. Самым невыгодным вариантом станет январь, так как в нем будет только 15 рабочих дней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
12: Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
16: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
17: В «Ленте».
18: Первый фильм со смешариками.
19: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
18: Смешарики сквозь вселенные.
9: Ёлки-иголки!
18: В кино 6 августа. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Остаемся вместе с эфиром Авторадио. Прекрасного вечера пятницы всем пожелаю. Надеюсь, вы все спланировали. Надеюсь, вы великолепно проведете выходные. Место для Авторадио также найдется. И, естественно, у нас есть предложение повеселиться в предстоящий уикенд как следует. Да, 4 июля мы с вами как следует зашли на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Но теперь ведь она должна продолжаться в прямом эфире. Лето, страна по вечерам отдыхает в выходные дни. И, конечно же, завтра и послезавтра в 18 часов нас ждет большая дискотека Авторадио, но уже в прямом эфире. Не пропускайте. Ну а сейчас давайте расслабимся.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла. Днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
10: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. «Мерседес», «Тойота», «Мазда» и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
11: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает.

0: Реклама.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На Крымском мосту изменят правила перевозки топлива. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: С 4 августа топливо через Крымский мост разрешат провозить только в специальных канистрах. Об этом сообщили в оперативном штабе республики. Использовать пластиковые бутылки, тару от бытовой химии и самодельные емкости будет запрещено. Для перевозки подойдут канистры из стали, алюминия или специального антистатического пластика с маркировкой. За один раз автомобилисты смогут провести до 200 литров бензина или дизельного топлива. Одновременно перевозить бензин и газ нельзя. Исключение действует только для машин с газобаллонным оборудованием.
3: Про безопасность.
2: Мошенники все чаще пытаются втянуть детей и подростков в преступные схемы через соцсети, игровые чаты и приложения для знакомств. Об этом предупреждают в МВД. Злоумышленники могут представляться ровесниками, сотрудниками технической поддержки или следователями. Затем ребенка запугивают, требуют перевести деньги или выполнить другие опасные поручения и запрещают обращаться к родителям. В ведомстве советуют заранее объяснять детям, что настоящие сотрудники полиции никогда не требуют переводов и не запрещают обсуждать ситуацию с близкими. Также можно договориться о кодовой фразе, с помощью которой ребенок сможет быстро сообщить, что ему нужна помощь.
3: Про погоду.
2: В Москве и области на предстоящие выходные объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, он будет действовать с утра субботы до второй половины воскресенья. Причина в аномально высокой температуре. Потепление начнется уже сегодня, когда циклон покинет столичный регион, а ему на смену придет теплый антициклон. Жара сохранится и в начале следующей недели. Подробнее о погоде в первые дни августа Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
5: С очень хорошей, поистине летней погоды начнется август в московском регионе. Температура под 30 градусов, скорее всего, будет 27-29, 30 это только в отдельных пунктах на юго-востоке и в самом центре Москвы. А так 27-29 градусов, и температура в субботу не будет нарушена дождями, а в воскресенье не исключены во второй половине дня и ближе к вечеру отдельные кратковременные дожди. И продолжение будет тоже неплохое. 25-27, начиная с понедельника, в среду включительно. А уже 5-7 понижение температуры, но все равно летняя погода.
2: Во время жары специалисты советуют по возможности меньше находиться под прямыми солнечными лучами, а также пить больше воды и выбирать легкую одежду. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну и правда, друзья, согласитесь, что для одних приемлемо, другим просто претит. Да, там поговорки все эти старые. Действительно, сходимся мы часто не во всем, но в одном точно всегда солидарны. Это в прослушивании любимой радиостанции Авторадио, друзья. Здесь только хорошая музыка. Привет, зовут меня Олег Пивунов. Кстати, сегодня празднуем День системного администратора. В общем, поздравляем этих бойцов невидимого фронта, благодаря которым у нас работают персональные компьютеры, установлены антивирусники и так далее. Привет!

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр творожный, Хохланд, сливочный, с зеленью. 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
16: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
17: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
18: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
19: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
22: Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Вода в московских родниках не всегда соответствует санитарным нормам. Об этом предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. Употребление воды из непроверенного источника может привести к гепатиту А, лептоспирозу и острым кишечным инфекциям. В ведомстве отметили, что разрешение использовать городские родники для питья в Москве не выдавали. Качество воды зависит от состояния прилегающей территории, времени года и количества осадков. Российские спортсмены стали вторыми в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже. Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой набрали почти 386 баллов. Победу одержала сборная Италии, а третье место заняла команда Украины. Ранее российский саблист Павел Граудынь выиграл чемпионат мира в Гонконге. В финале он победил представителя Южной Кореи со счетом 15-7. Российские ученые создали хлеб для людей с избыточным весом и ожирением. В его состав вошли цельнозерновая и гречневая мука, овсяные отруби и подсолнечный белок, пишет газета «Вечерняя Москва». Диетолог Дарья Русакова в беседе с изданием пояснила, что клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости и замедляет усвоение углеводов. Однако такой хлеб не подойдет людям с целиакией и некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Его польза также зависит от количества съеденного. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». 90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама, ООПТ, не оферта.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в «Ленте».
11: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в «Ашан». Берите все и даже больше. Все начинается с «Ашан».
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Авторадио.

0: Да уж, порой какие-то вещи кажутся абсолютно пустяковыми, но как только соприкасаешься с проблемой, оказывается, что не так-то все просто. Сталкивались наверняка же, друзья, да, с этим. Но, тем не менее, будем надеяться, что со всем остальным в нашей жизни мы будем справляться хорошо, хорошо и просто. Ну вот так просто, как будто слушаем авторадио, да, с прекрасным настроением, чудесным, вечерним. Здравствуй, страна! Привет летит во все города, включение первого автомобильного. Мы традиционно двигаемся только вперед. В эфире с вами Олег Пивунов, по-прежнему здесь и буду далее. И еще раз каждому из вас желаю замечательного вечера. Привет!
1: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
4: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Федеральный бюджет поддержит льготников при оплате коммунальных услуг. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство направит российским регионам около 7,5 миллиардов рублей на компенсацию расходов по оплате ЖКУ. Финансирование получат 44 субъекта страны. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Поддержка предназначена для ветеранов, людей с инвалидностью, а также россиян, пострадавших при радиационных и техногенных катастрофах. Им возместят до половины затрат на коммунальные услуги. Расходы регионов на предоставление этой льготы покроют из федерального бюджета.
3: Про образование.
2: Российские регионы получили право устанавливать собственные меры поддержки педагогов в дополнение к федеральным. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Парламентская газета». Такая возможность предусмотрена указом президента об особом статусе учителя. Документ также закрепляет уже действующие льготы и расширяет поддержку молодых специалистов. Педагогам, которые проработали в профессии больше 25 лет, будут присваивать звание «ветеран труда». По словам Кравцова, интерес к работе учителя растет. К концу июля в педагогические вузы направили почти 700 тысяч заявлений. Это примерно на 180 тысяч больше, чем годом ранее. Конкретные механизмы реализации указа сейчас разрабатывает правительство.
3: Про автомобили.
2: Продажи новых дизельных легковых автомобилей в России продолжают снижаться. За первое полугодие дилеры реализовали 7300 таких машин, что на 12% меньше, чем год назад. Такие данные приводит агентство «Автостат». Доля дизельных моделей на рынке сократилась до 1,2%. Сейчас в этом сегменте в основном остаются премиальные кроссоверы и внедорожники, а также китайские пикапы. По числу проданных машин лидирует BMW, следом идут Mercedes-Benz и Photon. Самые популярные дизельные моделью стал пикап Photon Tunland. В тройку также вошли BMW X5 и GWM Power. О том, с чем связано снижение продаж и может ли интерес к дизельным автомобилям восстановиться, Авторадио рассказал эксперт Дмитрий Попов.
4: Я думаю, что эта история с топливом, она немножко дизельную технику приподнимет и спрос на нее приподнимет. А вообще, в целом, дизель, так скажем, дает очень хорошие показатели. Там же более высокий крутящий момент на выходном валу. Но он требует хорошего качественного обслуживания. То есть постоянного и качественного обслуживания, хорошие запчасти, хорошие автокомпоненты. И только тогда он показывает себя на всю катушку. Поэтому я думаю, что падение связано с тем, что, скорее всего, что труднее стало обслуживать. Но оно сейчас будет с лихвой скомпенсировано тем, что у нас изменились приоритеты в продажах топлива, и народ реально увидел, проезжая заправки, на которых все бензины были почерканы, а дизель есть.
2: Эксперт также напомнил, что владельцам дизельных автомобилей необходимо регулярно менять масло и соблюдать установленные производителем сроки.
3: Про все остальное.
2: И в продолжении автомобильной темы. Пятница стала самым аварийным днем на российских дорогах. По данным страховщиков, на нее приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю, сообщает РИА Новости. Эксперты связывают это с накопившейся усталостью и спешкой перед выходными, из-за которых водители становятся менее внимательными. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: главный вопрос.
1: Вот вам ответ на вопрос. Исследования ученых показали, что больше всего вечер пятницы любят на той стороне океана, в Северной Америке. Да быть такого не может. Я бы посоревновался, друзья, согласитесь. Как это мы вечер пятницы любим меньше? Ну нет, нужны какие-то соревнования пятничные. Вот нужно устраивать межконтинентальные, так скажем. Там-то мы бы себя и проявили. Всем привет, это Авторадио. Прекрасная музыка, чудесное настроение. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, здравствуй. Надеюсь, что каждый из вас уже приступил к отдыху.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В состав вакцины от гриппа для нового эпидемического сезона включили штаммы свиного и гонконгского гриппа, а также вирус гриппа Би-Виктория. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Препаратами с обновленным составом россиян будут прививать бесплатно. Рекомендации подготовила Всемирная организация здравоохранения. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым эпидсезоном в вакцинах заменили все три штамма вируса. Роботы-доставщики в России смогут передвигаться по тротуарам, обочинам и велосипедным дорожкам, пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. На тротуарах скорость устройств ограничат 10 км в час, а при пересечении дорог – 6. По обочинам и велодорожкам роботы смогут ехать не быстрее 25 км в час. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности получат преимущество. Эксперимент проведут в 35 регионах. Больше половины участников опроса признались, что общаются с интернет-друзьями, которых никогда не видели лично. Об этом пишет «Комсомольская правда». Такие знакомые есть у 51% респондентов, и некоторые допускают, что встреча в реальной жизни может так и не состояться. Еще 48% заявили, что не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. При участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фитсервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
9: Продал дрель.
10: Пинг.
9: Купил колыбель.
10: Пуньк.
11: Продала пинетки.
10: Пинг.
11: Купила ракетки.
12: Пуньк. Продал удочку.
13: Купил удочку.
10: Пинг-пунг! Пинг-пунг!
11: Вебери сейл!
14: Продавай без комиссии.
10: Пинг!
14: Покупай безопасно.
10: Пунг!
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

Седьмой этаж, 7 часов счастья и, в общем-то, очень-очень много цифр. Есть люди, которые активно увлекаются нумерологией. Знаете, один мой знакомый, например, он несколько раз делает одни и те же движения. То есть для него это важно. Ну, не знаю, там щеткой, может быть, чистить зубы раз 15, строго 15. И ровно 3 минуты тратит, например, на завтрак. Я, конечно, этим не увлекаюсь, но вообще такие люди меня, честно говоря, забавляют. Хотя, наверное, может быть, в этом что-то есть. Друзья, у нас без всяких цифр, без границ и без чего бы то ни было в прямом эфире Авторадио всегда прекрасное настроение, отличная музыка и самое главное, самые главные цифры, я бы сказал, это 24/7. Вот так вот мы вещаем круглосуточно и радуем вас классными ритмами и прекрасным настроением.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла. Днем 24-26 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для Крыма подготовят план стабилизации энергоснабжения. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Минэнерго и Минстрой разрабатывают комплексный план по стабилизации электроснабжения Крыма. Об этом сообщили в Министерстве энергетики по итогам совещания в регионе. Документ будет включать первоочередные меры и решения, которые должны повысить устойчивость местной энергосистемы. Одним из главных направлений станет создание аварийного запаса оборудования и материалов для быстрого восстановления сетей. В конце июня после удара по объектам энергетики без света остался Севастополь. Позднее в Крыму произошло массовое отключение электричества, которое затронуло все города и районы полуострова.
3: Про нововведение.
2: В августе страховщики начнут обновлять справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, документ подготовят по новым правилам, вступившим в силу в июле. При расчетах больше не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинальных деталей на 70% и более. Стоимость расходных материалов укажут без скидок, а одноразовые детали полностью включат в цену ремонта. Обновленные справочники должны появиться к середине сентября.
3: Про учителей.
2: Большинство работников школ не успевают полноценно отдохнуть перед началом учебного года. По данным опроса, почти 77% участников признались, что возвращаются к сентябрю уставшими или восстанавливаются лишь частично. Даже во время официального отпуска учителя продолжают готовить учебные программы и материалы, а также закрывать отчетность. Каждый четвертый опрошенный не может назвать ни одной недели за лето, когда полностью отключался от рабочих вопросов. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург не согласился с тем, что такая ситуация характерна для всех школ.
5: Я знаю, что вот в школе только те люди, которые хозяйство занимают, там завхозы. Все остальные выйдут у меня только 23 августа. Они отдыхают. Вот. Поэтому я бы не сказал так. Другое дело, что бывают летние лагеря. Поэтому вот у меня работало два лагеря в июне и до середины июля работали лагеря.
2: Помимо этого, эксперт отметил, что выполнение учителями рабочих задач в отпуске носит добровольный характер.
5: Мне тоже так смешно слушать, я продолжаю думать, это так интересно вообще, там новые какие-то проекты возникают, новые, так сказать, сюжеты и видеоматериалы к уроку подбираются. Это дело добровольное, но чем лучше ты это сделаешь, тем интереснее будет детям. А это большое удовольствие, когда, затаив дыхание, дети следят за твоей работой на уроке.
2: При этом результаты опроса показывают, что полностью отказаться от рабочих задач во время отпуска удается лишь 2% сотрудников школ. Официальный курс доллара на выходные понедельник — 79 рублей 46 копеек, евро — 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Даешь прямой эфир в пятничный вечерний прямой эфир. Только самые зажигательные ритмы, друзья. Привет всем, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Ну что, мы с вами, так сказать, готовимся, разогреваемся перед главным событием, перед главным хедлайнером уикенда по имени суббота. Поэтому сегодня, друзья, готовимся, и можно уже делать приемники громче, танцевать, подпевать, в общем, делать все, что у нас будет завтра на полную катушку. Привет!
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата – 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В новом учебном году для учеников 6-11 классов проведут внеурочные занятия по экономике и профориентации, а также расскажут о ведущих предприятиях регионов. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве просвещения. Программа будет включать не менее 8 встреч. Особое внимание уделят сельскохозяйственным профессиям, современным технологиям и перспективам работы в отрасли. Ранее курс протестировали в 75 регионах, где за учебный год провели 280 занятий. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Слово «нишевый» может стать словом года. Такое мнение в беседе СТАС высказала профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталья Козловская. По ее словам, в последнее время это определение стало особенно распространенным и уже вошло в словари. Его используют, когда говорят о продукте, проекте, журнале или, например, парфюме, рассчитанном на сравнительно узкий круг потребителей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
1: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп высказался о завершении украинского конфликта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить соглашение о завершении конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Москва-24. По словам главы Белого дома, для достижения договоренности обеим сторонам придется пойти на уступки. Трамп добавил, что во время недавней встречи призвал Зеленского завершить конфликт. При этом американский лидер выразил сомнение, что Вашингтон передаст Киеву технологии производства зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, такие разработки сложно передавать другим странам из-за возможных рисков для США.
3: Про нововведение.
2: В России изменятся правила поездок на поездах. Об этом пишет РИА Новости. При покупке билета пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, переносе времени или замене состава. Специальные места сначала будут продавать пассажирам на инвалидных колясках, а за 10 дней до отправления остальным людям с инвалидностью. Кроме того, билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. Нововведение вступят в силу 1 сентября.
3: Про исследование.
2: Доля россиян, которые испытывают тревогу, за 3 месяца снизилась с 25 до 23%. Такие данные исследования приводят ВЦИОМ. Чаще других о таком состоянии говорят миллениалы. Среди родившихся с 1982 по 1991 год показатель достигает 32%, а среди более молодого поколения 31%. При этом психолог Михаил Зотов считает, что говорить о заметном снижении тревожности пока рано. В беседе с Авторадио специалист отметил, что люди скорее постепенно приспосабливаются к напряженному фону.
4: Я бы не говорил, что тревожность снизилась. Скорее произошла некая такая адаптация людей к происходящим событиям, и народ немножечко стабилизировался, я бы так сказал. Потому что мы странные животные, мы ко всему привыкаем. Поэтому и даже к этому потихонечку, слава богу, адаптировались и попривыкли. Существует такая тенденция, что на фоне общей тревоги во мне поднимаются мои личностные тревоги. То есть как бы они провоцируют мои. Есть часть людей, которые и в моей специфике, в моей работе много, кто сейчас, собственно говоря, говорит о внутренних сложностях, каких-то кризисных ситуациях, но только за счет того, что вот тревожный фон очень высокий.
2: На уровень тревоги влияет и то, откуда человек получает информацию. Среди активных пользователей интернета они сообщили 32% опрошенных, а среди тех, кто в основном смотрит телевизор, 15%. В Москве и Петербурге тревожное состояние испытывают 30% жителей, а в сельской местности 19%. Эксперты также отмечают, что стресс из-за происходящих событий или проблем на работе нередко отражается на повседневных привычках, например, приводит к заеданию негативных эмоций.
3: Про все остальное.
2: 2 Лионеля и 11 Мир родились в Москве с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ЗАГС. 5 девочек с таким именем появились на свет летом, после победы Миры Андреевой на открытом чемпионате Франции. Имя Лионель также остается редким. В прошлом году его получили 8 московских новорожденных. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник — 79 рублей 46 копеек, евро — 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, друзья, солнечные зажигательные ритмы на Авторадио. Ну, что еще нужно для хорошего летнего сезона? Ну, если немного укрепить финансовое положение с помощью игры «Много денег», это будет вдвойне восхитительно, согласитесь. В нашем банке 5000 рублей сегодня, плюс наш партнер эту сумму удвоит. И, по сути, здесь сейчас мы будем разыгрывать 10 тысяч рублей. Мне кажется, прекрасная сумма.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Абсолютная правда, что мечты сбываются, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Именно с любимой радиостанции мечты, собственно, становятся явью. Тем более с нами здесь Озонбанк, который удваивает все выигрыши, а в конце года нас ждет еще и дополнительный суперфинал от нашего партнера. Но давайте обо всем по порядку. Эпизоды игры «Много денег» проходят ежедневно, и уже более 2 миллионов рублей достались нашим слушателям. Два суперфинала также состоялись, и мечты участников были реализованы. Если вы хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, заходите на сайт Авторадио прямо сейчас, устанавливайте вместо надоевших гудков в своем мобильном телефоне гимн Авторадио и с помощью удобного сервиса расскажите нам о своей мечте. Это может быть все, что угодно. Мы никаким образом вас не ограничиваем. Вы можете захотеть закрыть, наконец-таки, ипотеку, купить загородный дом или вороного коня и шляп с пером. Все зависит только от вашей фантазии, друзья. Ну а уж мы постараемся, чтобы эта сказка стала былью. Ну а теперь к вышеупомянутым 5000 рублей, которые благодаря нашему партнеру Озонбанк превратятся в 10 сегодня. Сейчас же мы определим, с кем будем играть в этом эпизоде, и для этого я останавливаю нашу авторадио-рулетку. Итак, стоп. Отлично. С нами играет Скуратова Татьяна из Чувашской Республики, и вижу ее заветную мечту — выиграть квартиру для дочери. Слушайте, ну это настоящая такая материнская мечта, настоящее материнское чувство. Совершенно солидарен с Татьяной. Я думаю, все подробности она расскажет нам после того, как мы дозвонимся до нее и поговорим. Итак, друзья, внимание, мы начинаем набор номера. Пытаемся прозвониться, да. И должны мы услышать. Наконец-то.
2: Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста.
0: К сожалению, друзья, к сожалению, Татьяна не смогла ответить, а все было, кстати, так близко, да, и могла она выиграть хорошую сумму сегодня, в пятницу вечером могла получить, да. Но, к сожалению, получает ничего. Но я думаю, что отчаиваться не стоит. Дело в том, что все номера, которые участвуют в нашей игре «Много денег», они могут играть несколько раз. И, возможно, в суперфинале мы Татьяну еще услышим, и она сможет свою квартиру для дочери выиграть и мечту свою осуществить. Ну, а всем остальным напомню, друзья, что для того, чтобы принять участие, вы должны зайти на сайт Авторадио, сменить гудки и внимательно слушать прямой эфир Авторадио.
1: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Авторадио.

Друзья, ну а мы с вами надеемся, что выходные ближайшие пройдут очень хорошо и, конечно, под лучшие звуки Авторадио. В 6 часов каждый уикенд, субботу и воскресенье, включайте большую дискотеку Авторадио по выходным. Это крутейший микс из любимых песен, под которые вы можете танцевать, подпевать и с целыми компаниями просто веселиться. Не забываем, выходные дни, 18.00, большая дискотека Авторадио по выходным. Всем привет, чудесной пятницы, зовут меня Олег Пивунов, движемся только вперед. Yeah.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. Автобус, который следовал из Краснодара в Донецк, атаковали в Амвросиевском округе. Пострадали 8 человек. Один находится в тяжелом состоянии. Еще трое в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
3: Про происшествие.
2: В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Пожар начался после атаки беспилотников в ночь на 30 июля и охватил 62 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 226 сотрудников. Огонь тушили более 100 пожарных, около 50 единиц техники, 2 пожарных поезда и авиация МЧС. Ускорить локализацию помог пожарный вертолет. Пострадали 4 человека. Троих после оказания помощи отпустили домой. Еще один остается в больнице под наблюдением врачей. Спасатели продолжают проливать конструкции и разбирать завалы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: Про нововведение.
2: Банки обяжут предоставлять клиентам возможность оплачивать через систему быстрых платежей услуги на порталах госуслуг, сайтах профильных ведомств и в бюджетных учреждениях. Об этом сообщил Банк России, передает парламентская газета. Через СБП можно будет оплачивать детские сады, кружки и секции, а также налоги, штрафы и другие государственные услуги. Помимо этого, с 1 октября россияне смогут через СБП вносить наличные на свои счета в банкоматах других банков. Подключать такую услугу кредитные организации будут по своему усмотрению.
3: Про ЖКХ.
2: Предельный срок отключения горячей воды в России могут установить на уровне 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора зампреду Комитета Думы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой. В ведомстве пояснили, что во время ежегодных профилактических работ горячую воду не должны отключать дольше, чем длится ремонт источников тепла, сетей и объектов централизованного водоснабжения. Соответствующие положения включены в новую редакцию санитарных правил.
3: Про туризм.
2: В Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в этом сезоне. Еще 12 участков проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. Специалисты продолжают следить за состоянием воды и побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано. При этом работы после крушения танкера в Керченском проливе продолжаются. Купальный сезон в Анапе планируют завершить 30 сентября.
3: Про спорт.
2: Всемирная федерация армрестлинга отменила все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Решение принято после рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля. По словам Дегтярева, оно подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение россиян к соревнованиям. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Друзья мои, если вас вдруг прозвали капризным человеком, вы на это, собственно, парируете. Скажите, я не капризный, а требовательный. А требовательные люди, уверен, абсолютно добиваются гораздо большего, чем все остальные. Желаю вам добиваться в жизни именно того, чего вы хотите, друзья. Ну а прямо сейчас, уверен, вы хотите немного отдохнуть и под самую лучшую музыку. А все это можно сделать на Авторадио. Слушайте нас в FM-приемнике, через умную колонку, мобильное приложение или вещание в интернете. Везде мы 24/7, круглосуточно специально для вас. Зовут меня Олег Пивунов, и мы продолжаем с первым автомобильным движением «Только вперед». Надеюсь, что все хлопоты уже последнего рабочего буднего дня остались позади и впереди. У нас исключительно то, что будет приносить удовольствие, исключительно то, что нас с вами будет расслаблять. В общем, как говорится, почилим немного, и делать это будем, конечно же, вместе на 93 FM, вместе с Авторадио. Ну что, во все города вещания большущий привет, страна, добрый вечер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Знаете, друзья, сила искусства утверждает, что, собственно, все, что написано, например, в стихах, обязательно сбудется. И если это касается, например, изобразительного искусства, то с удовольствием давайте тогда будем писать картины, себя изображать на этих картинах сильными, крепкими, умными, богатыми, не знаю. Ну, в общем, как только есть какая-то цель в жизни, заказывайте художнику какой-то портрет, где у вас все получилось. И, наверное, 100% получится. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первое автомобильное». Поехали дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Ох, друзья, отклики — это то, что, конечно, в современном мире важно практически всем. Все мы ждем с вами откликов на наш какой-нибудь новый сторис или пост, я не знаю, и хотим, чтобы заветное сердечко даже от человека, который каждый день вашу ленту смотрит, но прилетало. Откликайтесь друг другу, друзья мои. Пусть все будет у вас хорошо, с добром, теплом и с хорошим настроением. Уже совсем скоро встретим новый день. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первая автомобильная». Привет, страна!
1: Позолу...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.